0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Бішкеку завершився 26-й по ліку саміт Шанхайської організації супрацовництва, де зустрікалися Сі Цзіньпінь, Путін, керівник Індії, Нарендра Моді, лідери країн Центральної Азії, Пакистану, Олександр Лукашенко і інші.
2: Лукашенко нечакано обринувся на найбуйніших сяброў ШАС – Китай, Індію і Росію з папроками. Мовляв, яны не ініціативныя. А сама організація, ад якой беларускі керівник чакає шмат полярності, хутка перетвориться у ОАН, то бок стане малоефективной.
1: Открыем Александру Лукашенко сакрэт. ШАС увогуле неэфектыўнае стварэнне, якое патрэбна Путіну, каб выходзіць хоць у якія людзі, а Сі, каб пашыраць кітайскі ўплыў у рэгіёне. На што разлічвае беларускі лідар у гэтых умовах, не зразумела.
2: Тым не менш, галоўным героем сходкі стаў не Лукашенко, а індыйскі прэм'ер Модзі, які заклікаў Путіна скончыць вайну ва ўкраіне.
1: Про гэтыя ды іншыя цікавосткі з саміту ШАС, які, дарэчы, адзначыў і свой юбілей 25-й у Бішкеку, у эфіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
3: Як вы ацэньваеце і само гэта мерапрыемства, сам гэты саміт і вынікі яго агулам і для Беларусі ў прыватнасці?
4: Ну, ведаеце, калі я вось чытала яго спіч на Белта, вось я ўсё ж такі чакала, што 25-годзе будзе адзначацца, ну, некімі, ну, матэрыяльнымі вынікамі, а не тымі, ведаеце, вось фанфары, шмат слоў, а ўвогуле пахвастацца нечым. Толькі разве што сяброўствам, я маю на ўвазе, колькі зараз сяброў, зараз яны прынялі ў статут палажэння аб партнэрстве, а ключавыя пытанні, якія вось былі, я не ведаю, на протягу апошніх з 2011 года, калі вось, напрыклад, я рабіла большой проект про ШАС і паралельна мы як бы зрабілі манаграфію калектыўную. Вось таго года, это 2011 год, яны не могуць вырашыць одно пытанне. Гэта пытанне матэрыяльнае, а стварэнне банка ШОС. І дагэтуль ён не створаны. Гэта як таму, што калі мы з вамі разважаем пра Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, мы павінны задаваць некалькі пытанняў. Першае пытанне, навошта гэта арганізацыя, якая мае прафілізацыю, то есть это палітычная, па бяспекі, ці эканамічная арганізацыя. І з гэтага потым задаваць іншае пытанне, як вось гэта прафілізацыі робяцца, какие-то там ёсць результаты или нет результата. І ўже потым там пра пашырэнне этой арганізацыі і так далей. Так вось, зараз у мяне адказы наступныя. Лукашенко, ён больше выступае як прыхільнік усё ж такі Расіі, таму ён на першае месца паставіў зараз пытанне бяспекі. Вось вы чыталі яго, ну такое вельмі страннае, тое, што то-то там уже ваенная агрэсія, прямое пераходзіць, раньше это былі санкцыі, цяпер косвенае давленне, цяпер это вот прямое, это надо прекращаць. Ну, понятно, што речь ідзёт о Саединённых Штатах, но ні разу США он не назваў. То есть он казаў пра агрэсію, пра ўсё гэта, но пра Злучаныя Штаты вось гэтае слово он не казаў. Это было вось як бы у таком фарватере, у напрямку все ж таки с Москвой. Типа мы разом с Москвой. Наступный керунок – экономика. Насамрэч, паміж Москвой і Пекінам ёсць такое спаборніцтва. І калі Москва сцвярджала, што ШАС – гэта арганізацыя по бяспекі, а Китай ён заўсёды акцэнтаваў на том, што гэта арганізацыя па эканоміцы. Вось і тады вы, калі пра гэта гаворыце, з вашых рэчэй ўвогуле бачна, вы якой пазіцыі прытрымліваецесь. Маскоўскай ці пекінскай. Вось зараз Лукашенко прадэманстраваў, што ён прытрымліваецца пазіцыі ўсё ж такі маскоўскай. Но а эканамічная вось гэты напрамак, да, ён насамрэч больш важны, таму што шмат краін, якія дамагаліся ад Кітая дапамогі, фінансавай дапамогі ў рамках сусветнага фінансава-эканамічнага крызіса, фінансава-эканамічнага крызіса. У 2008, потым 2009-2010, і тады вось статус Кітая, а статус ўвогуле ў гэтай арганізацыі і ва ўсім свеце, ён як бы падвысіўся, таму што Кітай тады не папаў пад этот крызіс, амаль што там некалькі там былі праблем. І тады краіны ШАС яны звярталіся да Кітая, каб ён дапамагаў фінансава. І таму вось гэты эканамічны накірунак, ён развіваўся больш. І вось зараз мы бачым вельмі цікавую сітуацыю, што ёсць Кітай з яго як бы візіі, ёсць Москва з яе візіі, а надо казаць, што краіны Цэнтральнай Азіі, яны зацікаўлены больш у супрацоўніцтве з Кітаем, у эканамічным накірунку. Конечно, на финансовую допомогу спадзяюцца, а асабліва это датычыцца таких бедных краін, как Кыргызстан, напрыклад, и Таджикистан. А с другого боку, вось это накірунак, я маю на увазе безпека, и он зараз актуалізуецца у сувязі с двумя великими конфликтами, я маю на увазе войну во Украине и Иран. А Иран з'яўляецца чальцом этой организации. И тому вот зараз такое вот странное, так, вот эта композиция, я бы казала, этих накірунков. С одного боку, все зацікавлены были у Китая, у том, как он подтрымливал финансово, экономично, оказывал вот эту техничную, экономичную допомогу, а с другого боку, зараз Россия сама воюе, Иран так само воюе, и, конечно, в этом выпадку так отбывается, что накірунок безпеки зараз больш цікавый. Тут про Беларусь. Лукашенко пропоновал зрабіць форум у Мінскі, контртэрарыстычный форум у кастрычніку. Ну, я хотела б тут казаць наступнае. Па-першае, што калі пачынаць з пачатку, то вось гэта антытэрарыстычная дзейнасць ШАС, яна пачыналася з барацьбы з талібамі у 2001 годзе. І тады ШАС разглядала талібаў як ворагаў, як пагрозу. А зараз, вы бачыце, талібы, яны не пагроза. Яны хто?
3: Вхожыя вообще дворцы.
4: Вось таму. А тады у мяне пытанне, а хто тады пагроза? Про якую пагрозу зараз яны гавораць? Напрыклад, калі Кітай, вось это вядомы дакумент, адзін з учредзіцельных дакументаў Шанхайскай арганізацыі сотрудніцтва, называецца конвенция, по-моему, по борьбе с терроризмом. Что-то такое. А там три зла, про которые сказал Лукашенко, но это не его, это китайская формулировка еще 2001 года. Терроризм, экстремизм и сепаратизм. И у меня питание. Террористы теперь кто? Если не талибы, если не исламисты, то кто? Второй вопрос. Экстремисты. Ну, тут понятно, это мы с вами.
3: Ну.
4: Да. А сепаратисты это кто? Кто? Крым наш? Донбасс? Луганск, то, что робить Россия, это есть сепаратизм, это по-перше, по-другое, как бы. У меня завсёды было пытание до этой организации, что вы сформулировали вот эти три зла, написали конвенцию, это самый мощный документ на самом речь. Вы, как бы, домогались того, как бы ваши списы террористов супадали, те были у одном, а у одним списе, и как вы практиковали вот эту выдачу, да, этих преступников. Ну, зараз мы, вот список белорусских террористов, вы же знаете какой, да? Вот, то есть теперь мы с вами должны знать, что Украина ШОС для нас с вами небеспечны, потому что могут корыстаться таким механизмом, який на самом речь не зусім працовны, но час от часу он працуе все ж таки. Лукашенко сам у своей речи казал про эти три зла. У меня к нему питание. Вот где яны, эти апошнее зло, где яно? То у гэтым выпадку Россия, яна першая, з'яўляецца тваром гэтага зла. Цікава, што зараз я ведаю, краіны НАТО разглядаюць вось гэты альянс паміж Москвой, Мінскам і Пхеньянам, я маю на увазе то Северную Карею. Вось как уже такую, ну, лінію, как бы понятно, да, альянс так ось такая. Дадаваць туды Пекін ці не? Это большое пытанне, таму што не зусім зразумела, Пекін зараз падтрымлівае Расію па факту, да? Вось па дэ-юрэ не. А з Іраном так само. По факту есть питання у Злучених Штатов і до Росії, і до Китая, що яны допомагають Ірану у гэтам конфлікті. З одного боку, з другого боку, конечно, ну, якби Китай в угулі якби ні при чому, тому що він завсёди, ну, там, виступає з некими там мирними ініціативами, да?
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Розай Турарбекавай. Гаворка ідзе пра саміт ШАС і яго бакі, якія тычацца бяспекі. Давайте паслухаем.
3: Да, Модзі выказаў Пуціну пажаданні, што ну давайте как-то вайну заканчваць, на што Пуцін сказаў: "Мы тут яшчэ це, да, сваім звычайным". Да, яшчэ мэты з нашага СВО яшчэ не выканалі, паэтому мы яшчэ трошку паваюем. Ва ўкраінскім сегменце шмат абмяркоўваецца, што нібыта Кітай таксама выказаўся, ну как бы там, скажу так,
4: чарговы раз.
3: Да, у чарговы раз выказаў сваю незадаволенасць, што вот там баявыя дзеянні працягваюцца і гэтак далей. У ўсё ж такі нейкім чынам вот гэтая арганізацыя гэтыя краіны ім ўвогуле баліць за тое што адбываецца от у гэтым рэгіёне у нашым рэгіёне яны могуць нейкім чынам на яго паўплываць уплываюць яны на яго ці не.
4: Ну, баліць, таму што вось санкцыі, яны ўсё ж такі шкодзяць, і пра тое, што гаворыла Лукашэнка, напрыклад, вось, з аднаго боку, з другога боку, ну, што яны могуць зрабіць? Яны не могуць паўплываць на паводзіны Пуціна, яны не могуць на яго паўплываць такім чынам, каб ён быў, ну, я не ведаю, прислухался і зрабіў вось, ну, пашоў бы на сустрэч там і гэтак далей. Таму, а вообще, вот когда говорится о роли Китая в мировой политике, его значение очень часто преувеличивают. Почему? Это очень важный вопрос. Потому что на самом деле мы с вами мыслим, что вот если большой, то он может повлиять. Но он большой, он может повлиять только если он воображает себя там кем, там медведем или касаткой. То есть вот в таком смысле hard power, да, военной силы буквально, военной агрессии. Вот Соединенные Штаты, прав Лукашенко, демонстрируют возможность повлиять на события. Ну, например, Мадуро, да. Но есть ограничения, например, Иран. Хотели, но не получилось. И так везде. Мы не можем с вами, как это, как в детском саду. Вот если он большой, толстый, там, такой вот сильный мальчик, то его будет слышаться вся группа, потому что все его боятся, потому что он хулиган и может кого-то ударить. Нет, современные международные отношения уже не такие. Может быть, они во времена фараонов были такими, сейчас они не такие. Прежде чем начинать военную авантюру, например, Китай, да, они 100 раз подумают. Очень часто рассуждают там, спекулятивно, да, что, например, Китай вот-вот нападет на Тайвань. Да. Ну, вот-вот, ну, все никак. Какой-то там несчастный остров, какой-то там несчастный Тайвань. Вот Россия, да, сдуру. Извините, открыла такой фронт большой. И глядя на этот фронт, и глядя на эту войну, в том числе Китай учится и понимает, что начав большую войну, неизвестно, с каким-то результатом из нее выйдешь. Может быть, гораздо легче заполучить эту страну экономически, чем вот так, военной силой. Но, видите, здесь очень много таких моментов. Иногда я вижу, как люди буквально, даже эксперты, преувеличивают значение Китая и возможности его влияния. А пика своего влияния Китай уже почти что достиг на самом деле. Там есть определенные проблемы внутренние, с которыми Китаю приходится все чаще и чаще сталкиваться. И Си Цзиньпиню в этом смысле, как бы, то, чтобы не позавидуешь. Ну, понятно, что он не самую, как бы, бедную и маленькую страну, наоборот, да, но там же и проблемы такого же масштаба. И как бы развитие у них замедляется, я имею в виду Китай. То есть с экономической, финансовой точки зрения Пекин на сегодняшний день, он как бы достигает своего какого-то максимума. Если он достигает своего какого-то максимума, и на этом максимуме он не может повлиять на Россию, чтобы та остановилась, ну все.
3: То бок, умовно кажучи, коли Китай, вот як мы говорили, и шмат кто лічить, что не задоволены тим, вот что отбывается у Беларуси, ну мається на увазі там на межах с Евросоюзом, что там перешкоды для транзита, для перевозки грузов, всего остатнего, и там как бы Лукашенко кажет, что ты тут творишь там, давай супокойся. А Лукашенко, так это ж не я, это Путин. Поставьте, да, Путина на место, да. А он поставить-то и не может.
4: Нет. Путина никто не может поставить на место. В этом проблема. Единственное, кто его ставит на место, это вооруженные силы Украины. Когда, например, там дроны долетают до Wildberries и прочее. Это единственное, кто сейчас всерьез может повлиять на Путина. Потому что под влиянием конкретно русские подразумевают, я имею в виду Путина и нынешнее руководство Кремля, подразумевают именно военную силу. Он же четко ответил на этот вопрос по поводу медведей и касаток. Угу. Вот это его видение. Вот он так считает, вот так надо объяснять. Так то, что он говорит, так надо объяснять, значит, у него в голове такая картинка. И как бы мы ни смеялись над этими, там, я не знаю, искусственным интеллектом, да, сгенерированные картинки, ну, это реально у него в голове такая ерунда. Это и есть российский империализм. Вот в таком, извините, достаточно диком виде.
3: То бок, умоўна кажучы, калі Пуцін ўсё ж такі вырашыць нейкі канфлікт устроіць з краінамі Еўрасаюза, там краіны Балтыі, там Польшы ці яшчэ што, і ўцягнуць у гэта Беларусь, а Кітаю не падабаецца, як і сам канфлікт з краінамі Еўрасаюза, такі ўцягванне ў яго ў Беларусь, але яны нічога зрабіць не змогуць.
4: Нет. Максімум, што Пекін можа, это вось неяк дамовіцца з Расіяй на конт Цэнтральнай Азіі.
1: У эфіры Еўрарадыё была экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова. Яна пракаментавала вынікі саміту ШАС, які надоечы адбыўся ў Бішкеку.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці высадзяцца зялёныя чалавечкі ў адной з краін Балтыі.
5: Нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі.
2: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
6: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Яка раніця каже білоруської радіо рації, чергові інформації, документарі зараз у нашому ефірі. Виказування Олександра Лукашенка у Бішкеку на саміті Шанхайської організації супрацовництва. Тут і про міжнародну політику, де навіть він критикував, так би мовити, своїх партнерів по цій організації. Сахарков казав про США, а на цьому напрямку є новини. Аналізуємо ситуацію з політичним аналітиком інформаційного агентства «Позірк» Олександром Класковським.
1: Починається активний сезон. На жаль, буде, напевно, ескалація і на фронті війни поміж Росією і Україною. А коли казати ось про гэты сюжети, про чаканий приїзд Коула і про те, як Лукашенко виступав на саміті Шанхайської організації супрацовництва, гэты сюжети поміж собою зв'язані, як не дивно. Тому що Лукашенко, ну, він же такий антиамериканіст по духу. Там у Бішкеку на гэтым саміті він так само некалькі камен у город Вашингтона кинул, але робил это вельми осторожно, намеками только. Чому? Тому, что сапраўды Джон Коул днями заявил у интервью, что он мается недзе у середине вересня быть у Минску, и меркуючи по ягодных выказываниях, он с пустыми руками так само не збирается зержать в Минска, что говорка идет про 2-3 сотни, про новую группу великую каратей политичных зняволенных, якія их вызвали, ну, напевно, за некие перники от американских уладов.
0: На Грамшос, я хотел бы, как мы зараз пропынились, а покольки видите, там подтрунивали лидеры один над одним, троху гучало гэтага. Премьер-министр Индии неяк так намекнул Путину, керовнику России, что, может, варто уже завязывать саправды выказывания Александра Лукашенко. Якое вось такое политичное агульное уражение после гэтага шосу у вас складается? Здається, Александр Лукашенко говорил там наибольший, причем таких не завсёды приемных речей для інших керовников, ну, например, виноватся у их, что не бы там Индия и Китай мало дейничают у поле безпеки у регионе.
1: Лукашенко у своих выступах там трошки пощипал лидеров великих держав. Это ягоная манера, ягоный стиль. Он там у своей кампании, он разумеет, что это аутократы для его, в принципе, ставятся достатково поблажливо. Я думаю, что тет-а-тет за зачиненными дверыми, он у зусім у іншей тональности с ними размовляя. А тут он деля пиару небыто показал принциповость, вот так злегку попракнул этих лидеров, что они недостатково активные. Але коли уже разбирать эту ситуацию, так вот, сама организация, сама шанхайская организация супрацы, она довольно такая друзлая, и там мало что можно зробить, потому что под одним дахом державы зусім розные. Китай коммунистичный, Индия, можно сказать, демократичная краина. Помеж собой, до речи, поміж Пекіном і Нью-Делі доволі значні тёрки такі, кажучи простою мовою. Я вже не кажу про Індію і Пакистан, вони перманентно амаль що конфліктують поміж собой. Іран так само, м'яко кажучи, свій особливий режим. Тому там, бачите, собралися лебедь, рак і шупак, як у той старой байцы, и думать, что некая агульная моцная платформа будет, некая такая моцная политичная воля концентрованная, тут не выпадает. Это довольно друзлая, еще раз подкрещу, организация, где объединенные державы с разными идеологиями, с разными интересами. Тому шмат слов, и кольки бы там Лукашенко не критиковал, он и АДКБ ни одной чи критиковал. Он любит в этом плане зарисоваться. Мне сдается, что он начинает чувать себя как на неких селекторных нарадах и забывается, кто перед ним, начиная как неких там губернаторов своих и инших подначаленных отчитывать. Ну, я думаю, что это ему сходит с рук, потому что все уже его там ведают как облупленного. Так что по великим рахунку уражение от этого саммиту, ну, собрались, поговорили черговый раз, али некого эффекту, некого отпору Заходу, ти семимильного крока до шматполярного миру, до якого закликал Лукашенко, это чакать не выпадает. И сам этот шматполярный свет, он потребен Лукашенко наперш не для того, как более справедливый некий сусветный был парадок, а каблепи было маневровать. И он же крутится робится так, каб і ад Росіі не надта залежыць. Вось нібыта Росія партнёр па тым самым час, а там жа ў межах гэтай арганізацыі Лукашэнка спрабуе Кітай выкарыстоўваць як нейкую процівагу вялікай вось гэтай залежнасці ад Росіі. Разам з тым, як мы ўжо вось пачалі з гэтага гутарку, ён не пакідае заходні вектар. Трошкі пасварыўся там на Штаты, але трымае ў галаве сустрэчу з Коулам, бо яму гэты трэк вельмі патрэбны і вельмі выгадны.
2: І такі каментарі гучыць ад палітычнага аналітыка інфармацыйнага агенства «Позірк» Александра Каласкоўскага. Ці вось гэты новы вектар сведчыць пра змену палітыкі? Мне хоць і перамовы з амерыканцамі ідуць, улады ў Менску далей трымаюць высокі ўзровень сваёй рэпрэсіўнай палітыкі.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя».

0: Раніца з рацією.
1: Добрая раніца, приємний день. Вам же де на хворі білоруська радіо рація. Да, 8 білорусі рецьової Польщі зараз доклад до полугодини застається. Це 3 день червня, четвер. Між іншим, кольки слову про надвор'я. Пусть завжди цікаво, так і саме раніця глядіть на прогнози надвор'я і найгорші країни не здійсняються. Ну що ж, і такі ситуації так само бувають, бо надвор'я міняється, і оно увесь час може мінятися. Може бути так, що нема хмари, облоку, нема дождю, а потом вітер принесе їх. Ну, сьогодні, до речі, так само так добре виглядає прогноз на увесь гэты день. Трошечки сонця, троху облоку буде на небі. Переважно без опадку, але невисока верогодність гэтых опадку ёсць у полночных частках. Температура паветра зараз плюс 13 у Лідзі да Гародня, 11 зараз у Бёстоку да Гайнуце, 11 у Бірасці, 12 у Кобріні да Пінску, 13 у Ваўкавыску. День чакаем плюс 21-23. Паўднёва-заходні вітер пориве до 12 метрів за секунду, а місцями до 14. Ну, власне кажучи, про що я і казав, хоча пориви можуть нічто принести сьогодні у день. Повишений атмосферний тиск, він знижається уночі. Атмосферний тиск у нашому поміжному регіоні буде уже каля норми.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Вывоз некоторых промысловых товаров заборонены из Беларуси. Урад Беларуси увел часовую заборону на вывоз особных видов промысловых товаров. Отповедную постанову подписал премьер-министр Александр Турчин. Заборона будет дейничать по ухода, починаючи с 23 вересня. Поведомляется, что она уводится, как продухилить дефицит промысловых товаров на внутреннем рынке Украины. При этом спис товаров, забороненных для вывозу, скорее цілі. Мазырский нафтоперапрацовчий завод плануя модернизовать резервуарный парк реактивного палива. Предприемство обвестило закупку на распрацовку проекта по замене двух резервуаров. Як зауважил флагшток, кошт работ складе амаль полмиллиона рублей. Проект повинны подрихтовать до конца соковика 2027 года. А хаворка иде про реактивное палива, вычищенный авиационный керосин, який використовується у рухавиках самолета и вертолетов. Ранее супольность чыгуначнікаў Беларуси поведомляла про рост поставок авиационного палива со станции Барбароу-Мазыры у Россию. Сярод канчатковых пунктов назывались аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Курска и Петрозаводска. Выпустили новую модель школьных автобуса «Нёман». Менский завод коловых тягачов представил у Гомеле новую модель школьных автобуса «Нёман 420-432». Презентация отбылась под час выставы у межах областной педагогичной конференции. Автобус створены на уласном шасси и призначены для беспечной и комфортной перевозки детей. Салон различены на 28 местов. Менский завод коловых тягачов начал выпускать автобусы после того, как у 2014 года набыл завод «Лидские автобусы Нёман». На базе предприемства у Лиде теперь вырабляют автобусы среднего и буйного класса. Рада Еўразвязу приняла решение часово либерализовать гандель с Арменией. У вынику решения будут обнуленные увозные пошлины на 80% армянского экспорта у Еўразвяз. Преференции будут дейничать на протягу 2 годов. Отзначается, что снижение пошлин охопливая амаль весь армянский экспорт свежей садовины, огороднины и рослин, а так само 91% напоев и спиртного. Решение приняли, как подтримать Армению на фоне гандлёвых абмежаванняў, уведзеных Расіяй. Цяпер яго павінен падтрымаць Еўрапарламент. Пасля рашэння афіцыйна падпішуць, апублікуюць, і яно зможа ўступіць у сілу. Инфляция у Польши у жнивни выросла больше, чем чакалася. Поводле попередней оценки галоўнага статистичного управления, жыхары заплатили за споживецкие товары и послухи на 3,4% больше, чем годом раней. При этом темпы росту польской экономики паскараются. У другим квартале ВУП у Польши повеличился на 3,9% год до года. У першым квартале польская экономика выросла на 3,5%. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 74 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 55 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 19 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Итак, самого сегодня в забаве на нашем эфире. Мы, когда шукаемся с вами разом, а напереди только послушаем еще белорусскую музыку. Новины на початку наступной годины у Харудню белорусскому первые классы пошло 16 детей. Там подробности почуем. Путин заявляет, что ближайшим часом никакой мобилизации в России не будет. Кольки разов он уже заявлял, что не будет никаких таких негативных речей отбываться в российском громадстве. Але те верить гэтым абяцэнням. Такая тэма напераді таксама.

0: Фельетон рации.
1: Кепский стан громадских туалетов, эта беда, здавалася б, мусила застаться у советских и ранних постсоветских часах. В сучасном свете громадский туалет с унитазом, туалетной паперой, умывальником, мылом и сушилкой для рук – речь такая ж звычайная, как мобильный телефон, особливо, коли говорка идет про вокзал. И в сучасном роботизованном свете оплата туалета так само не мусить быть складанной. Терминал, картка, телефон – усё придумано не учора. Але, как казалось, не усюды. У Менску еще можно знайти туалет без археологичной экспедиции. А вот у регионах начинается соправдный квест. Пассажиры межгородних автобусов, обуренные системой доступа до прибиральни на автостанции в Докшицах. Спочатку там треба знайти кассу автостанции, где продаются не только квитки на транспорт, але и в прибиральню. Потом треба заплатить за прибиральню, после чего отримать заповедный ключ от мужчинского тяжаночего туалета. И затем, зрозумела, ключ треба вернуть у кассу. Все это особливо зручно для пассажира, коли его на автобус стоит 5 хвилин. Сучасный подыход, можно сказать, на видовоку. У 21-м стагодзе мы научились оплачивать парковку со смартфона, замовлять ежу с роботом и размовлять со штучным интеллектом. Але каб потрапить у прибиральню у Докшицах, человеку потребны ключ, який знаходится у кассе. Подобная система, поводле водгуков белорусских интернет-корыстальников, існуе и у інших белорусских регионах. Застается только сподеваться, что однойчий белорусский сервис нарешті стане зручным и зрозумелым.

0: независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумать. Ай, правда, это мы выкористали. И вот тут отбылась такая ситуация. Горбачев решил погулять у политику с Ельциным, потому что Ельцин претендовал на уладу. Это были два суперники. И Горбачев решил обновить Советский Союз, заключить новое погоднение. Потому что Советский Союз утворили 4 республики. В 22-м году Беларусь, Украина, Россия и Закавказская Федерация подписали домовленность об створении Советского Союза. И большевики тогда в 22-м году, они сделали, что называется, помывочку. Они еще были не надто мощные. А особным пунктом было записано, каждая держава має право вывести Советского Союза. Советский Союз утворены 4 країнами, а у всіх уже було 15, тому що остатні просто долучалися. І юридичної бази особливо не було. І вона була така хлібка. І Горбачову хотілося от створити новий Совєтський Союз на основі домовленості, а для цього треба, щоб суб'єкти були суверенні. І тому пропонова така, щоб республіки об'явили б своїм суверенітеті у межах Совєтського Союзу. І заключили новий Совєтський Союз. І він би вмацовував свою владу. Це вводилося по Конституцію. Ельцин оказався, як кажуть, на задворках. І товариш Горбачов був би на коні. І Совєтський Союз обновив. І всі були б довольні тут. І вперед к победі комунізму. У травні ми зачитували декларацію, а у початку липня, навіть у червні, прийшла директива из Москвы во всей республике, в том числе и у БССР Дементьеву, а Дементьев это старшина Верховного Совета был, принять декларацию о суверенитете. И они не могли слова выговорить суверенитет, пытались, что это такое. И они не видели, что робить коммунисты, что это такое. Спустили это на комиссию по державному будовництву, был такой там козик, как он подрихтовал бы эту декларацию, раз Москва требует. А то это самое, ну это люди не политичные, это номенклатура. И они совсем для другой улады были. И этот козик подходит до нас, до меня и говорит, что, слушайте, ребята, может, вы помогли? Я не знаю, что тут делать. Мы говорим, да поможем с удовольнением, нема проблем. Вся наша оппозиция фактически пошла, подрихтовала эту декларацию. И в основном нам удалось на 90% ее протянуть. 2 дня была великая борьба. Одним словом, прийняли мально 90%. Але тим не менше, це була основа для суверенітету, основа для незалежності. Проголосував фактично увесь Верховний Совет, вимушений директивою з Москви. Прийняли ту декларацію, яку фактично зробив фронт. И на завтра все газеты коммунистичные, все вышли, декларация об незалежности. Навіть у этом поприску коммунисты решили, товарищи, мы вот приняли нужный документ, и это будет день независимости.
1: И они... это было 27-го
0: липня. И они чудовно разумели, что это все лухта, бо это саправды, реально ничего же не изменилось. Але формально была створена декларация, был документ, где по пунктах было записано, как робить незалежность. И это во всех газетах пошло, что республика БССР приняла, значит, декларацию о независимости. И вот на это поколение, которое ничего не ведало про незалежность, эта официальная информация звалилась. И вот это их просветило на шмат. Люди одразу, а, смотрите, так независимость же может быть. Вот чему декларация, вот этот день, это крок до незалежности. Это вельми важно на это поколение, каким была отбита память.
1: То бок святковать и 27-е
0: треба. И 27-е треба, вот как. Потом на протягу целого года мы опирались на этот документ, мы его пропагандовали, мы говорили про незалежность, опирались на День Верховного Совета. И люди, вот эти, которые привыкли подпорядковываться коммунистам, и все это, и они слухали, что это официальная политика, так, значит, так и надо. Вот. То, что удалось принять декларацию об суверенитете на державном уровне, и это пошло по всех державных каналах, и это для народа, якому отбили память, была вельми великая допомога. Почали думать, они шмат что доведались, а мы выкористали все, что могчим. И вот уже тогда, когда отбылся путч, коммунисты зарабили 19 жнивня 1991 года, после того, как приняли уже декларации, то Горбачев уже на протягу года занимался тем, что, ну, вел переговоры, как отбылось вот то, что он хотел. Это так звали новая

0: Аровский процесс. Это была такая дача под Москвой. И фактично договорились до того, что 20 жнівня повинна была подписываться это уже новый Советский Союз. Из этого ничего не вышло. А этот коммунистический бетон, он вовремя лечил, что это идет к развалу Советского Союза. До речи, правильно лечили. И они решили это Советский Союз уротовать. И сделали путч. Он был дренно подрихтованный. Керовал всем КГБ. Такий був Кручков, керівник КГБ, Примаков некалі. Але у видіку дурацької організації і не було їх лідера. Треба було штурмувати Дом Совєту, це, значить, парламент. Вони пролічили, що воєнне, що коли штурмувати, то будуть ахвяри. І доволі шмат. Воєнні ж не будуть самі по собі штурмувати, треба загад. И вот из этих пучистов никто не сдолел дать загад, еще боялись.
1: Подписали себе смиротный приговор.
0: Зараз, это, конечно, комедия. Тогда комедии не было, бо, кажу, тогда все было серьезно. Але теперь это выкликает просто смех. Когда собрались это путь робить, войска выкликали, танки в Москву, бронетранспортеры едут, все, треба штурмовать. И никто не сдолел дать загад, все боялись. Ну и в итоге про 3 дни это все развалилось. Путь же это порошение. Нарушение Конституции – это криминал. По советских законах, які были, это расстрел. Коммунисты это разумели, какие на этот путь пошли. У республиках была поддержка. Вот у Беларуси поддержал открыто Малафеев, это был секретарь ЦК первый, и Дзюбінцев, старшина Верховного Совета. Неголосно так удельничали в этой поддержке, шмат такая номенклатура, але еще каждый голос не подавали. Беларусы решили вычекать, а что ж будет, бо бачили, что нечто не то и робится. Але, тем не менее, было ведомо, те, кто подтримали. Один из коммунистов, такой был старшина райкома из Волковыска, такой жебрик. Так он в первый день путча нам, депутатам, сказал, фронтовцам, ну что, ребята, скоро мы вас пух-пух. Там же и люди загинули, 3 человека. А в глубокий смех за этих дураков. Был таки Пуга, министр внутренних справ. Этой Пуга настолько наполохался, когда этот путч провалился, мог бы дать загад стрелять, но не дал, было страшно. Але он наполохался так, что будет отказность, он застрелил себе. 3 раза в себе стрелял, не мог добить, так жонка добила, и жонка себе расстреляла. Идиоты, некие варьяты.
1: Система рабы, рабов была.
0: Да, система рабов, страх рабский, все это было. И вот эти комедианты, коли бы они, допустим, перемогли, а могло бы так быть, как бы некий больше рашучий там оказался, язва вот там, кто, пустили бы кровь, и никто бы ничего не сделал. И они бы тут утопили по крови, и все. Вот, вот что могло быть. Эта номенклатура белорусская вся, и они же чували, что до них доберутся. Тем больше Ельцин стал на коне. Ельцин забронил компартию в России, бо он был страшный Верховного Совета РСФСР. А потом, про день 23-го, и в уголе забронил ЦК КПСС. И яды страшно переполохались, что коли будет командовать Ельцин, а Советский Союз как бы снуе, и яны были просто в прострации. И тому, как только этот путь провалился, 21-го, 22-го мы хутенько собрались и ставили питание собрать сессию на 23-й.
1: Как удалось собрать сессию? Позачерговая же это была сессия. И те верили вы, что сможете домогчись голосования у Верховном Совете, где была коммунистичная большинство? А миновито Юрас Беленький казав, что это с вашей подачи. Вы сказали, хлопцы, давайте будем скористовывать этот момент.
0: Нам осталось максимум 3 дня, и мы хотели 23-го собрать, але супрать был Дементей, и он же удельничал в ВКЧП, фактично подтримал супрать незалежности, был Шушкевич, и немогчимо было собрать сессию, бо яны решают. Шушкевич наместник был, Дементей старшиня. Тогда мы собрали подписи, фронтовцы, оппозиция наша, и вернулись до Президиума Верховного Совета. Как собрали Президиум, Президиум Верховного Совета принял решение об надзвичайной сессии Верховного Совета на 24-е. И в 24-го мы целую ночь не спали, подрихтовали 14 законопроектов. Распрацевали всю тактику и психологичную, и тактичную, там, крок за кроком. Нам удалось скористать их бездопоможность.
1: Как вам удалось переконать коммунистичную большинство проголосовать за надання декларації статусу конституційного закону.
0: Ми їхніми голосами заборонили комуністичну партію. Вот у чем справа. Товарищи коммунисты сидели, и мы их примусили проголосовать супроть самих себя. Потому что, я кажется, они никуда не делись. Главное было их подавить психологично. Мы это сделали. Одразу, как вошли со стягом, вельми резкие выступы, все, и они головы просто согнули и от страху там дрожали. Але коли поставили питання об стягу голосовать, бо мы поставили стяг бело-червоно-белый, и треба было проголосовать, как он был в президиуме. Только 100 человек подтримало. Остатние супроти. Они кончатково мозги не стратили. И тут же начинается дискуссия. Я одразу это спиняю, никакой дискуссии. Стяг приняли, поставили у нас, пошли далее. Мы поставили питание об снятии Зименцея. Врешті-решт это удалось сделать. Поставили питание об компартии. Пошел на трибуну Малафеев, секретарь ЦК, первый, який подтримал ГКЧП. Его согнали с трибуны, не дали ему выступить. Коммунисты увидели, что все, ихнего бога согнали с трибуны, и он ничего не значит. И куда им деться? Они уже на топ. Это была великая справа. Притом до его никто не докранулся. Но это мы это ведали, не докрануться. И повстало питание об Дементьеве. И они сдали Дементьеве. После перепинка Дементьев начал казать, что он там скапу на мосты складывает, и все, ну, проголосовали, его сняли. Поставили тогда Шушкевича. Тогда питание об компартии возникло. Тогда выступая Малафеев, товарищи, мы решили выйти из КПСС. И была дискуссия. Куда деться коммунистам? Нарешті один из них, Барзо Мондри, сказал, что треба часово припинить. И таким чином їхніми голосами заборонили компартию, а заодно и в ЛКСМ, и комсомол. А там у Верховном Совете таки Лебедько был, комсомолец. Заборонили, и вот тогда уже повстало питание об незалежности. И вот тут многие начали перебегать на наш бок. Ковалёнок, генерал.
1: Чи чакали вы такой поддержки? 256 голосов. Что наибольше повлияло на вагання депутатов?
0: Мы никакой поддержки от них не чакали. Это были наши вороги, которые хотели нас знищить, пух-пух зробить. Закритованные вагоны уже пригнали на товарную станцию. 250 тысяч наручников было заказано. И они рихтовались. И это серьезно было. Некоторые наши депутаты пришли первый день путча, взяли с собой зубную пасту, шкарпетки, и все, уже в тюрьму готовые были. Это не жарты были. Это люди, кажут, на крови выхованы. Наша задача была их примусить это робить. Наполохать, примусить и сказать, вы, коли вы это не сделаете, вам будет концы. Вам будет горе. Робите это. Это говорилось другими словами. Уявите себе ситуацию. Стоял народ на площади, несколько десятков тысяч. Что мы говорим? Принять решение об трансляции сессии на площади Незалежності. И по динамиках все чули, что отбывается на сессии. Все, приняли, проголосовали. Куда они денутся? Далее, дать возможность представнику народа выступить в Верховном Совете. Там представник профсоюза свободно выступал. Ему дали слово, и он выступил. И они робили уже то, что мы казали. Потом на наш бок перебегло несколько коммунистов. Был такой Евген Глушкевич, хороший человек. Он был номенклатурщик из Витебска, он высокие посады занимал у коммунистической иерархии. Але и он таки, как бы, трошки национал-коммунист за Беларусь был, разумный человек. И он перебег на наш бок, начал выступать за нас и каже, что товарищи коммунисты, але вы это вот не зробите, на площади утворилась национальная гвардия, 300 человек. Коли это не будем, мы покличем их сюда, и тогда пеняйте на себя. Соправда створена была. Спочатку 300, потом 1000 человек створили. Но нам треба не бунт робить, а каб яны проголосовали. Тому их страшили аккуратно, особисто не зневажали. Вели беседу, что послухайте, треба так и так, вы не правы, это то, хоть это резкая была размова, але особисто нельга было их задевать, они повинны были проголосовать. Вот такая была тактика, и это удавалось.
2: Генерал Ковалёнок выходит и каже, депутат Ковалёнок выступать будет, оппозиция.
0: Я, конечно, оппозиция николи не был, але тут я уже перебег на наш бок. Потом Кебич прилетает, это хитрый был человек, прилетает до нас в оппозицию, до фронта. и начинаю говорить: товарищ, ребята, я пхну в отставку, скидаю себе полномочия премьер-министра. Это метод, что он переходит на наш бок.
2: Сразу тут и Коваленок уже все. Это все сказал: Франшиз, не можно это робить, вы что, мы вас поддержим, оставайтесь.
0: Вот так он перешел на наш бок, премьер-министр. Не просто грубо, как сказать. А этот премьер-министр, выступая уже за то, что надо идти к независимости, действительно, товарищи, подрихтовал документ фактично об экономичной независимости премьер-министра, и проект показал мне, когда я одобрил, зачитал.
1: Значит, оппозицию поважали, они ж убачили, что разумные хлопцы, с якими треба лечиться.
0: Справа не повазе. Они нас ненавидели. И они трапили в такую ситуацию, что их могли посадить. Они не ведали, что будет. Неясная была ситуация. У Москвы Ельцин, и тут Ельцин. Ваша задача была, как они, кажется, в этом страху дейничали, робили то, что мы им скажем. Вот, але как заховали свой твар. Мы их не загоняли в кут. Это психология. Требовало зимой аккуратно, как они не разбеглись. Провокаторы на площади, фронт, какой гибье было, да мне подходят. Они были фронтовцы, я же не знали, что это агентура. Зенон, тут ребята собрались, все, треба Ленина сковырнуть. Все, это мы тут подгоним машины, тут и все. Вы знаете, какая провокация? Вот уявите себе, это натолп, как у Москвы, там же натолп был, они там Дзержинского завалили, ничего это не дало. Вот хотели то и у нас сделать. Я сказал категорично, не заикайтесь, все, становитесь на место и забудьте, что вы сказали. Уявите себе, допустим, почали Ленина заваливать, это депутаты, они же коммунисты, вышли и бачат бунт Ленина, и разбеглись. И кто будет голосовать? Тому, когда они шли в гостиницу, есть же видео, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидался, как их никто не докранулся. Мы их оховывали. И они нам потребны были у своим страху и в ненависти до нас. Шушкевич был весь час супрать незалежность, и он бачит, что такая ситуация невинна. Ну что, будем ставить на голосование? И могло провалиться. Не то, что провалиться. Половина могла бы стрематься. Не голосовали бы. Я бачу их разброд. И наполоханные не ведают, что робить. Лидера нема. Уже то Малафеева прогнали. Дементия нема. Остался ты коммунистичный натолп. Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чул этот вот нерв, попросил слова и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул воротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась. Вокруг будут незалежные державы. А когда мы застаемся в этой Советском Союзе, нас просто гнищат, как нацию. Не думайте, что Ельцин – великий демократ. Вот он там узнает цены на нафту, вот она, это шантаж. А на Усходе формується новая імперія у формі демократії. Я не лічать Беларусь своєю вотчиною, і що мають справи. Ми згубимо все. Зараз у нас є шанс урятувати самих себе, урятувати наш народ і нашу державу. Давайте голосувати за незалежність. Ми тут будемо у своїм домі самі собою. Звертаючи до комуністів, що ми, білоруси, ми такі самі. І вони це зрозуміли. І вискакує один чоловік, з Гомеля такий був Мачуленко, і він означалював там Гомельська обкам партії комуністичної. І я таким якби неформальним лідером на той час був. І він виступає: товариші комуністи, треба підтримати те, що сказав Зінон Станіславович, а зараз же проголосувати за незалежність. І тоді пішли всі виступати. Всі, оказується, да, вот, я теж так думав. І от цей жебрик, який казав пух-пух, так само виступив і сказав, що він теж вот правильно говорить, товариш Позняк. А якщо ми цього не зробимо, то ми будемо северо-западним краєм, і ніякої Білорусі не буде. Тому голосувати все. Ну, посипалося все. І от голосування, уявляєте, що? Одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
1: Что вы отчули, коли в 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежной? Какие первые были кроки?
0: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себя этого хотел все житё, за это все житё змагался. И это как бы отбылось. Вот когда я вышел с собрани с Верховного Совета, гляжу на площадь, и вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
1: Дякую щиро за розмову, господар Зінон. Усяго найлепшого вам. У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачим». З вами була Аліна Андрієвич. Білоруські дні незалежності і змагання за їх ми обмеркували. з лідером «Вольної Білорусі», депутатом 12-го скликання Зяноном Пазняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского радио «Рация».
3: Мы бачим. Публицистика для интервью на радио «Рация». Радио «Рация».
4: Первая белорусская независимая FM-станция.
5: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польщі.
6: Трамп сустрэнецца з Пуціным, калі Расія і Украіна наблізяцца да мірнай дамовы. МЗС Італіі праверыць, як падазраваны ў дыверсіі беларус атрымаў візу ў Менску з трымерамі і кавай у Дубінах. Запрашаюць на супольную талаку на закінутым некропалі.
5: У студии с новинами Анна Шайковская.
6: Президент США Дональд Трамп готовы провести новый саммит с президентом России Владимиром Путиным, коли Россия и Украина будут готовы до мирного погоднения. С такой заявой он выступил 2 вересня в Белом доме, поведомила украинская служба радио «Свобода». Я хочу провести встречу с Путиным, коли мы будем готовы заключить мирное погоднение. Мы хотим иметь добрые отношения с Россией, с Украиной, з усімі. Гэта было б выдатна для бізнесу. У Расіі ёсць цудоўныя землі, вельмі каштоўныя землі. Мы маглі б зрабіць гэта адразу. Я ўпэўнены, што я мог бы зрабіць гэта адразу. Я хачу зрабіць гэта, калі гэтая вайна скончыцца, сказаў Трамп, выступаючы перад журналістамі ў Белым доме. Перспектыва завершэння ваенных дзеянняў у Еўропе да наступнага 2027 года разглядаецца экспертамі як аптымістычны сценар. Магчыма толькі ў выпадку поўнага эканамічнага калапсу ў Расіі. Пры іншых умовах баявыя дзеянні працягнуцца са зменай формы і інтэнсіўнасці канфлікту, кажа ўкраінскі журналіст інтэрнэт-выдання «Главком» Міхайло Глуховскі.
7: Я думаю, що війна буде тривати, просто в якій формі вона буде тривати, наскільки гострою вона буде тривати. Отака система, як зараз, коли жодна зі сторін не просувається дуже сильно, вона може бути весь наступний рік. Та, вона зжирає гроші, але вона настільки сильна, як нам би хотілося, щоб у Росії менше грошей ставало. Натомість обстрілів України балістикою російською, кабами, які удосконалені, які далі можуть летіти, буде більше.
6: Використання дальнобойних ударів у літній період розглядалося експертами як махчаме якно для активізації перемовних процесів. Але на сьогодні перспектива завершення конфлікту залишається далекою. Міжнародні політичні чинники і темпи поставок озброєнняв працягують впливати на географію бойових діянняв. Міністерство заміжних справ Італії провірить, як подозрюваний у диверсії білорус отримав візу у Мінську. Він разом з громадянином Латвії російського походження подозрюваний у дотичності до диверсії у Лейпцигу, де у жнівні був виявлений дрон з вибуховкою каля українського самоліту Н-124. Білорус, який має так само російський пашпорт, отримав італіянську візу у кінці красовіка бігучого году і по йой приїхав у Німеччину. Піша Білсад. Про економіку у Білорусі. Амаль на 4% вираз за 8 місяців году середній курс наявного долара. Про гэта свідчить проведене виданням «Позірк» аналіз котіровок, які виставляють головні відділення білоруських банків. Гэта стало рекордним показчиком після листопада 2024 года. За останні 10 годів середній курс наявного долара павелічився більш чим на 65%. Падляшша. У суботу 5 вересня у вёсцы Дубіны пад Гайнаўкай адбудзецца чарговая талака па ачышчэнні старажытнага праваслаўнага некропаля. На ім спачываюць мясцовыя жыхары, а таксама афіцэры і салдаты арміі Украінскай Народнай Рэспублікі, якія пасля 20-го года працавалі на дрэваапрацоўчых прадпрыемствах Гайнаўкі. Ужо больш за 2 дзясяткі валанцёраў і жыхароў рэгіёну прынялі ўдзел у высечцы Хмызняку і Ачыстцы крыжоў, а ў бліжэйшую суботу акцыя атрымае працяг. Кажа ініцыятарка прыборкі Войта Гміна Гайнаў Калюціна Грыгарук Смактуновіч.
8: Апошняя прыборка была в прошлым році, но мы две недзелі тому уже троху праталі зноў, ну бо прырода робіць свое. Длатого зноў запрашаем 5-го бліжэйшую суботу, чтоб хто може, каб прышлі, помогли нам попратати до кунця могілкі, забыткові могілкі. Ну, а што ж нам потрібне? Такі подкашарки найбільш. Уже тепер піли не є потрібні. Треба взяти з собою рукавиці.
6: Організатори забезпечують удільників водою, кавою і супольним почастунком на завершення праці при підтримці місцевої парафії, Гмінного центру культури і місцевих супольностей. У собою просять по можливості брати три міри. Збор волонтерів 5 вересня о 9 годині на старих могилках у Дубінах. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праці «Година».
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 до 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер, сёння на календары 3 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды ўсім зычыць беларускай радыё рацыі да Алесь Дубавец. Некалькі гадзінаў будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, да і не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут Акіян Эльзы, Мэйсі Грэй, Лемон Палац, Юрий Нестеренко, Барановскі ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Морда. Традыцыйна ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, ці карысна спаць ў адной пастелі з коткай або сабакам.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордень.
4: Нива за 11 мая 1975 года. «Сердце на талерце» – фельетон Ларса. Неимоверно переменился любенький светоч часу моей молодости. Самому часами поверить тяжко. То, что, скажем, колисти тайным, наитайнейшим было. Сегодня, сдается, вось так себе просто, уж меню схопить можно. Такое сердце, например, возьмем. Стукало, стукало оно себе догайтуль зусим неприкметно, раз худчее, раз повольнее, залежно от ситуации у каждого человека по-своему. А сегодня мало что на сердце операции робят, мало что весь час его подменить чимкольвек стараются. Сегодня хопить уявить себе, абы тетцу взять газету у руки, отшукать отповедную рубрику ей «Сердце на талерце», скажем, всякую там подобную. И уже она ведает, чи йоу, який бок, с якими выхрунтасами сердце трапечатся. Раней, каб такие информации раздобыть, ей треба было язык высолопивши по увёске бы бегать, у всех суседок распытать, да и то таких подробязностей не доведалась б. А у газете, миленькие, еще и отказ, альбо парада у каждой справе есть. В опыту почерпнуть можно, поучиться. Пытая, скажем, Аня М. Зязюлева. Скажите, как это могло здариться? Не глядячи на то, что мне подобается Ванюша, я уже 3 месяца как сябрую с Андрушем. А тяжарность мою лекар окреслил на 6 месяцев. Автора рубрики поясняет. Милая Аня, в таким выпадку альбо твоя тяжарность не от Андруши, а от Ванюши, альбо тебе в той самый час еще кто-кольвек инший сподобался. Шукає помочи і Марися із Незразвітловки. Мой Степан пише, зусім я непевно вже розлюбив. Раніше я особливо підвипивши, принамсі 2 рази у тиждень кості перелічить. Синяков заздрості пана ставить. А тепер уявіть собі біду. Целий вже місяць не крану навіть пальцем. Що думать, як рятуватися? Так, Марисенька, розважає редактор, справа твоя виразно скомплікованая. Обов'язково сходи со Степаном до лекара. Може, в його малокров'є у бідненького, альбо так, от якої хвороби ослаб. Коли не, дих, значиться, випиває замало, і треба йому пару кілішка у день прибавить. Усе бачите просто, усе бачите ясно, і на усе єсть отказ і парада. Один раз тільки ведаєте біда з гетай рубрикай у нашей редакції вийшла. Написав калісті до нас читач. Дороженьке є серце на талерці, з захопленням читаю твої паради. Ти напевна жанчина, де жанчина при тим молоденькая и безумовно пригожая. Не бачачи тебе николи, я все ж закахався у тебе без памяти. Веру, что такая, як ты, кабетка, с твоим опытом, с твоим веданием життя была бы мне наилепшей жонкою. Для меня нават не шлюбное дитё не перешкода, коли ж споткаемся. Не могу дочекаться. Довелося ему отказать. Поважаны сябра, постарайтесь добро меня зразуметь. Ніякая я, передусім не молода жанчина, а старейший вже лисоватий дядька. Да пригожості мені так само вельми далеко. Я вам не секретарка головного редактора.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Громадская радиорация.
1: Беларусь снижаемого, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

Юля, она хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Бересте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 21 до 23 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, традиционно расскажу про это не узабаве, тому дочакайтесь.

0: casa, casa, casa.
1: Радио Раса. Ты грузинская гостепримай, демонструешь менавіта батумские белорусы.
2: Питание шаргового, мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
4: Рация.ком.

Это «Без паники» на хвалях белорусской радиорации 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Витаю усих и традиционно нагадываю про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежжи, зменливая хмарность, истотных опадков не чекается. По водле синоптиков, температура по ветра от 21 до 23 тепла, ветер заходний и паўднёва-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: Буги-уги.
1: Радио Рация. Белосток.
2: Свислочь.
1: Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.
3: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка. Радио Рация.
4: Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся ў Негарэлым. Негарэлая – гэта чыгуначная станцыя і аднайменны гарадскі пасёлак.
5: З 1921 па 1939 гады тут знаходзілася савецкая памежная станцыя з заставай і мытняй. Гэта зараз Негарэлая мала хто ведае. А калісьці гэты населены пункт быў нанесены на ўсе геаграфічныя карты Еўропы і СССР. І вельмі часта ўспамінаўся ў друку.
4: У прамежку з 21 па 39 гады гэты населены пункт прапускаў 10 тысяч чалавек у год. Адсюль пачыналася падарожжа савецкіх грамадзян на захад, і гэта было першае, што бачылі замежнікі, якія прыязджалі ў СССР.
5: А з той легендарнай станцыі сёння нічога не засталося. Будынкі вакзалу, рэстарану і мытні згарэлі падчас апошняй вайны. Аб гэтым, як сёння жывецца ў вёсачцы Негарэлае, расказалі нам мясцовыя жыхары.
6: У нас находится, где школа вот сейчас, находится, как называется, раньше был концлагерь.
7: В садике был концлагерь.
6: Нет,
7: вот там.
6: Вон там.
7: Нет, там был концлагерь.
6: Там еще памятник стоит.
7: Вон там концлагерь был. Да?
6: Я тебе...
7: Валера, где был концлагерь? Где фашисты держали? Вон там же, да, вон.
6: Я историю знаю нормально. Смотрите. Там братская могила стоит. Там все написано. Был концлагерь вон там. Здесь была Польша вообще.
7: Граница.
6: Граница Польши, да. Туда электрички уже не ходили.
7: Он пионером был. Как-то больше. Живем мы не богато. Да, да. Вот пьем горелку. Горелку пьем.
8: Армина.
7: Пойдем. Ты Карабаса заведем.
9: До кого?
7: До Карабаса.
9: А кто это?
7: Это местный житель.
10: Не горело, не горело. Когда шел и в войну не горело, оно тут...
7: Не горело, да?
10: Да. Да, не спалили. Но это еще ж раньше там. Тут граница была. Тут была граница. Здесь паровозы заправлялись. Все, а там же была Западная Беларусь.
7: Ну, это Запад.
10: И тут все поезда останавливались. Дугорки останавливался. Это самое есть даже табличка на вокзале здесь.
11: Я знаю, что граница проходила как раз по речке.
7: Перетуть.
10: Тут было еще советом. Это самое не горело.
7: А
10: тут у меня батька жил. Вот тут в этом доме я живу. Вот он воевал, и вот он много рассказывал. Он рассказывал только, как его водили у... Ну, примы.
7: Да, примы даже катановы называют.
10: Они ведро спирта взяли и пошли свататься тут эти там человек пять их. Вот. Говорит, понапивались, и тогда биться начали трошки. А так он говорил, что поляки – это нормальные люди. У него не стреляли, и он отпускал тоже, если видит, что уже там не... Ну, не то, что там издалека, то там, предположим, не видишь же куда. А тут молодой, говорит, все, он только попросил сигареты у него, и все, и говорит, иди.
11: Дело в том, что Беларусь, она вообще особенная страна. А Беларусь, она всю жизнь страдала. То немцы, то французы, то поляки. А белорусы же, они всю жизнь были мирны.
10: Да. Ходил поезд, это Маньчжурия. Негорелая даже был этот поезд такой. Было много раньше, тут интереснее было, как-то кажется.
5: Мы с вами уже развитываемся, а на черговую передачу «Уздовж поделенной Беларуси» запрошаем уже у понеделок.
3: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междержавных спречек. Провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхом вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поделенной Беларуси» слухайте на хвалях белорусского радио Рация.

Безназвайных валик белорусского радио Рация. Ну и самый час нагадать про надворье традиционно. А сегодня в день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура поветра 21-23 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

Кремль не пойдзе на радикальную эскалацию в российско-украинской войне, лечит эксперт. Тихановская закликала дипломата Украины у Евразвяз не зменшать тиск на Лукашенко. На польском телебачении покажут фильм про Сократа Яновича. Про это, да и про иншее. Вось уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусской радио и рации расскажет Анна Шайковская.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 3 верасня 1947-го народился Эрик Робин Белл, ирландский музыка, гитарист и автор песень, наибольш вядомый как один из основальников гурта Thin Lizzy. Працавал там с дня заснования у 69-м и до 73-го года. С его уделом были записаны три первые альбомы. После сыходу с Thin Lizzy почал сольную деятельность. Але нас цікавить все ж таки Thin Lizzy, вядома ж, с уделом Эрика Белла.

0: Все эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 3 вересня 1948-го народился Дональд Джордж Бруер, ти просто Дон Бруер, американский музыка, бубнач и один из вокалистов гурта Grand Funk Railroad, навод один из основальников. Гэты американский гурт был утворены у 69-м годе и стал вядомым у 70-м, калі про его заговорили, як про самый гучный в свете. Grand Funk Railroad выконывали гранично спрощенный, але оглушально гучный вариант блюз-року. После музычные критики стали сгадывать их улику у звящальников Stone Rock.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алекс Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 3 вересня 1973-го народилась Дженнифер Пейдж, американская спявачка, автор песень да актриса. Дебютный альбом спявачки был выпущен у жнивне 98-го. Первый сингл «Crush» стал хитом, а два инших «Sober» да «Always You» досягнули 6-го места у чартах. Варто отзначить, что Дженнифер Пейдж гастролявала по всем свете, спявала для Яна Павла II у Ватикане, была номинованная на премию World Music Awards у номинации «Лепший новый артист».

Напрыканцы программы «Чарговые дни на родину», бо с больш-менш прикметных подеев, припавших аккуратно на этот день, только то, что 3 вересня 77-го Элвис Пресли у 17 раз занял первый радок британского хит-параду с песней «Way Down», до речи, она первая стала номером один уже после смерти спевака, а у таких же день 84-го Iron Maiden выпустили альбом «Power Slave». 3 вересня 1979-го народился Томислав Милішевіч, ті Тота Милішевіч, американский рок-музыка и гитарист альтернативного рок-гурта 30 Seconds to Mars, этничный хорват. А у такий ж день 80-го народился Джейсон Пол Маккаслин, больше ведомый як Коун, бас-гитарист и бэк-вокалист канадской панк-рок команды Sum 41. Вось вам и нагода послухать на развитание и 30 Seconds to Mars, и Sum 41. Тримайтесь!

0: Війна в Україні, бачимо, звичайна жихара. Уже зараз відчувається дефіцит продукта, усі рихтуються загадя до отяпляльного сезону і екстремальних умовів у сув'язі з моцними обстрелами з боку ворога. Люди стомлені від затяглості конфлікту, каже білоруський громадянин, який живе в Україні, господар Геннадій.
1: Ну, усталость у всех. Не только у меня и у родственников, у всех. Вот сейчас за окном сейчас взрывы. У нас тревога, взрывы. И пятый день кошмарят тревоги. Так что усталость от войны большая.
2: З якими основними і головними чеканнями, тривогами особисто ви зустрікаєте цей початок осені?
1: Больше всего ожидаєш зими холодної, а осінь, ну осінь. Если в сентябре-октябре война не закончится, то надо как-то переживать зиму. Я лично готов. У меня с прошлой зимы я без отопления, так что у меня уже все, я только готов к зиме. Если бы было дизельное топливо на заправках и все, то у меня в квартире будет тепло. Так что так.
2: А чи есть у вас отчувание, что треба загодя рихтоваться до могчимых проблем с инфраструктурой и отключением тепла? Чи все ж таки паники нема, по прикладу минулого года?
1: Паники в минулых годах не было. Сейчас паника пошла.

0: мне пришлось чуть-чуть ругаться по продуктам, начали выгребать с магазинов, но в магазинах продукты есть, ну, крупы берут люди, отдельные. Это не небольшая такая паника, но отдельные лица есть. И выгребают, и просто я не понимаю, вчера или позавчера я в магазине с одной парой даже такой конфликт вступил, что они сами делают эту панику с продуктами, что, поверьте, в магазинах есть все. То есть голодовки нету. И голода я не вижу, не будет, потому что знаю урожай, знаю, картошка будет, все остальное будет, масло будет растительное. Так что, ну, не будет голодовки, в этой стране не будет голодовки.
1: А что зараз у вашому сяроді думають про магчымую новую хвалю мобілізації в Росії, чи чекають повного переходу России на военные рейки, чи кажуть про еще больше масштабную войну?
0: Разговоров нету, тут у нас свое. А то, что в России, как били, так и будут бить наших, только все. Не, об этом.
1: А что с мобилизацией в самой Украине зараз?
0: Ну, скажем так, ТЦК, то, что вы говорите, ну, то, что везде есть много блокпостов, ТЦК проверяют. Ну, я не видел, как показывают видео там в телеграм-каналах, хотя я езжу по Киеву, я не видел, что за ноги, за руки выносили. Такого я не видел. Но то, что много, могу сказать точно. За сегодня я пока ездил, я полдня ездил по Киеву 3 раза. 3 блокпоста по Киеву я на одном левом берегу. На правый я не переезжал в Киев. Так что такое могу сказать.
1: Что в этих тревожных умовах особисто для вас является главным внутренним ориентиром для того, как заховывать спокой?
0: Спокойствие. Ну, вы знаете, я уже не скажу, что это спокойствие. За чего я в жизни спокоен, то уже и я устал от войны. И реагирую на взрывы, на это. Но еще не хожу в бомбоубежище. Одно только, что я не хожу в укрытие. Вот сейчас вонь после взрыва, что-то горит где-то у нас недалеко. Дышать нечем, сейчас закрою окна. Ага, видно дым со стороны Борисполя. Не знаю, ну то есть там что-то взорвалось. Куда-то прилет. Сегодня прилет в детский садик, куда моя внучка ходила. Та, что жила, она сейчас в Беларуси, а до войны мы жили все здесь. Сегодня прилет в детский садик. Новостях нигде нет, но я знаю, что вот куда бьют русня.
2: Война в Украине, в очима звичайного жихара этой краины. Суразмовца Малисы Поль был белорус, який живе, стала живе в Украине. Спадар Геннадь.

0: день с рацией.
1: Половина 19 в Беларуси, половина 18 в Польше. Слово про надворье в нашем помежном регионе. Вечером и ночью в облачно с прояснениями, после полночи махчимые опадки дождю. Плюс 14, плюс 15 градусов на термометре. Завтра в облачно местом короткочасовый дождь, крыху холоднее, 18-20 градусов тепла, максимально завтра. Анна Шайковская и афиша на завтра.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 4 вересня, п'ятниця. У Белостоку відбудеться вечірина пам'яті Сократа Яновича та 90 годів з дня народження письменника. Організатори пропонують звернутися до слов і думок Сократа Яновича, до розмов про культуру, літературу і наше поміжжя. Побачите фрагменти документальних фільмів і протягніть розмову у духу білоруського триалогу. У дискусії, яку проведе Катажина Савіцька-М'яжинська, возьме судил Левон Барщевский, Малгожата Дмитрук, Леонид Тарасевич и Микола Вауранюк. Музычную атмосферу вечера створить Скейн. Сократ Янович шмат годов был связан с тыдневиком белорусов у Польши Нива и белорусским литературным объединением Беловежа, займался громадской и политичной деятельностью. У опошние десятигодзи его родный дом у Крынках, ведомый как вилла Сократес, стал важным местом сустреч белорусской интеллигенции, письменников, мастаков и навуковцев. Початок сустреча 18-й године у клубе «Змена климату», что по улице Варшавской, уваход вольны. У центра имя Людвига Заменхофа у Белостоку открыется выстава «Не цацки» Петра Рогалинского. Мастак выкористовывает потенциал, схованный у народных цацках, как почать диалог с сучасностью и доследовать темы, которые резонансуют с дорослой аудиторией. Выстава складывается с больше чем 50 скульптур, инсталляций и артефактов, сделанных из таких материалов, как драуляные бельки, галинки, каванные элементы, фрагменты сельскохозяйственных приладов да иншее. Эстетика и неопрацованность этих новых форм выкликают ассоциации с архаичными предметами, смещенные в новые контексты. И они закрывают важные человеческие проблемы. Это символичный трактат про тяжкости повседенного життя, кохание, одиноту, смерть и пошук сенсу життя. Вернисаж выставы «Не цацки» Петра Рогалинского у центре имя Людвига Заменхофа в Белостоку почнется в 18-й године. Выстава будет працевать по 29 листопада. «Бышки, козы и павуки» або «Народная культура про объективы Марты Анкерштейн». Семятицкий центр культуры запрошает на выставу фотографий и мастерства лауреата у премии имя Оскара Кольберга за заслуги перед народной культурой. На выставе представлены портреты народных мастеров, створенные Мартой Анкерштейн, а так само их працы, скульптуры, текстиль, фигурки, корунки, великодные яйки, драуляные цацки и самые титульные бышки, козы и павуки. Выстава присвящена людям, которые культивуют региональные традиции и передают их будущим поколениям. Фотоздымки были сделаны в домах, садах, полях и лугах. Показывают мастаков за працей с инструментами и в региональных костюмах. Выстава будет працевать по 29 вересня в Семятицком центре культуры. 6-й фестиваль «Рака огня» в Василькове. 4-5 вересня в зоне отпочинку Ципель у Василькове на Раце Супрасль удельники фестиваля будут змагаться за звание майстра огню. У всех удельников чекают майстер-классы по жонглерству, дитячие забавы да иншие аттракционы. Главной подеей фестивалю является споборництво по огневых танцах – фаер-шоу.
0: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Двойчі спойлерка Лукашенки на президентських виборах Ганна Канапацькая, яка неколі грала роль опозиціонерки, а після 20-го года стала підтримувати дійний режим, обіцяє хуткое узнавлення повітряних зносин поміж Мінськом і Варшавою.
2: По яе словах, Ганна актыўна раз'язджае дымя афіцыйнага Мінска па Еўропе, стасункі Польшы і Беларусі моцна палепшыліся, асабліва ў бізнес-асяроддзі.
1: Ці так гэта? Што думаюць пра такое развіццё падзей у самой Польшчы? Запыталіся ў палітолага Каміля Клысінскага.
3: Даже Джон Коул, очень ожидаемый в Минске, не сможет попасть с первым рейсом в Минск напрямую. У него спрашивали в марте, может, вы помните, когда у него была такая пресс-конференция. После встречи с Лукашенко одна из журналисток из президентского пула задала вопрос, а может, в следующий раз уже прямым рейсом в Минск? Коул ответил, I hope so, я надеюсь. Но тут только надежда остается, потому что есть санкции, есть конкретные санкции, и не только евросоюзные, американские ограничения тоже не совсем еще внедрены и на практике реализованы. Это технически сложно, тоже затратно. Не так просто возобновить авиасообщения после всех этих событий и на фоне санкций. И с юридической точки зрения, и такой технической, и финансовой. Но я думаю, что госпожа Канапацькая поторопилась. Я не знаю, откуда этот оптимизм, что там в кофе добавили, который она там пила. Я просто помню, что в 2020 году, когда баллотировались президенты, может, многие уже забыли, но была такая кандидатка, такой кандидат президента. Она сказала, ну, у меня времени нет, я занята, скоро страной руководить. Ну, как мы видим, руководит кто-то другой. И поэтому все эти заявления госпожи Канапацкой я бы так со стороны осматривал и делил как минимум на две части. Такого потепления, даже полупотепления нет. Есть, конечно, желание, чтобы налаживать контакты. Они мне всегда нужны, но это не диалог, это не те контакты и не те разговоры, далеко не те, которые были до 2020 года. Совершенно другой контекст, контекст войны, войны в Украине, гибридной войны, в контексте полного отсутствия, 100% отсутствия прав человека в Беларуси, контекст политзаключенных, об этом тоже не надо забывать. И, конечно, контекст результата вот этих всех факторов, которые я перечислил, значит отсутствие доверия. В такой атмосфере очень сложно говорить про потепление.
4: Каміль, некалькі момантаў. Усё ж такі, я разумею, што можа быць, канешне, яна, як вы слушна заўважылі, паспяшалася, як і з заявамі пра тое, што хутка будзе кіраваць краінай, так і тут, што хутка паляцяць самалёты з Варшавы ў Мінскі наадварот. Але пра тое, што могуць аднавіцца пасажырскія перавозкі па чыгунцы, гавораць даўно. Ну, можа, яна пераблытала самалёт з цягніком, то есть вот на гэтым шляху, может быть, что-нибудь робится, не?
3: А если уже серьезно, если говорить про какие-нибудь сообщения, конечно, первым делом, если уже, я еще раз подчеркну, если уже об этом говорить, это, конечно, могут быть сухопутные сообщения. Но это тоже сложно. Пару дней назад наша МВД опять продлила на 90 дней срок запрета для входа, для свободного перемещения в приграничной зоне между Польшей, ну, значит, не между, на границе с Беларусью, с нашей стороны. Эти меры, они связаны с миграционным давлением. Я, конечно, знаю, что сейчас его практически нет или оно, ну, минимальное. Но угроза есть, это все повисает в воздухе. Мы знаем, что латвийские друзья страдают сейчас больше всех, и что как бы главная ставка в Минске и Москве, мы все равно считаем, что это совместная акция и Москвы, и Минске, она делается на Латвию, Латвия стала главной мишенью миграционное давление, но это все временно. Мы уже видели разные фазы этого кризиса, этого давления. Была и Литва этой мишенью, были и мы. Прежде всего, потому что самый большой сосед из этих трех стран, и хотели на нас надавить. Меняют тактику, но стратегия остается. Стратегия остается гибридная конфронтация и гибридное давление, провокации, всякое прочее. Я тоже хочу напомнить, что летят шары, эти метеозонды. Это не прекращается. Но даже я в личном порядке, в свободное время, случайно натыкался на эти шары или на разговоры про них. Когда в начале июля на выходные поехали с женой в Августов, есть такой город там близко к Литве и Белоруссии, в этом месте, где сходятся наши государственные границы трех стран. И там мне говорили местные жители, что только что вот один из этих метеозондов упал поблизи Августова. Это не прекращается. И в таком контексте очень сложно говорить про доверие и возобновление маршруток, поездов, электричек, всех этих вещей, которые, конечно, нужны на любой границе между нормальными, адекватными странами, но не всегда нужны в условиях войны, даже гибридной.
2: То бок, нават калі Мінск з Варшавай захочуць дамовіцца пра ўзнаўленне паветраных зносін, усё ўпрэцу ў санкцыі ЕС, працягвае Камиль Класінскі.
3: Это две разные плоскости. Санкции ЕС, они не всегда влияют на нашу политику, не в каждой сфере. Есть вещи, которые остаются в полномочии Варшавы на уровне государства. Ну, так сказать, национальные санкции, так можем их назвать. Есть и национальные санкции, и санкции евросоюзные. И это не только в случае Польши. И у Литвы есть свои национальные санкции, и у Латвии. И я думаю, я уверен, что отсутствие электрички, любой электрички между Польшей и Белоруссией, это не имеет ничего общего с евросоюзными санкциями. Это наше национальное решение. Это одна плоскость, где решаем об этом мы в Варшаве. Уполномоченные структуры, как минимум. И это зависит именно от безопасности границы, от нашего восприятия всех этих угроз, рисков на границе. И поэтому я говорил про метеозонды, про контрабанду, про риск возвращения мигрантов на нашу границу, которые пока первым делом идут на латвийском направлении. А не говорил про евросоюзные санкции. Евросоюзные санкции мы бы нарушили, например, если бы захотели вдруг покупать белорусский калий или белорусскую нефть, или нефтепродукты. Мы раньше белорусскую нефть не покупали, это дело Германия, в нашем случае это нефтепродукты. Тогда мы бы нарушили евросоюзные санкции. А электричка – это уже двусторонние вещи. Я полностью не исключаю, я не могу сказать, что 100% до конца этого года мы не возобновим эти железнодорожные сообщения, но много зависит от ситуации, от контекста. Любой день может принести нам события, причем очень печальные и опасные события, которые повлияют отрицательно, потому что я прежде всего ожидаю этих отрицательных событий, печальных, а не положительных, и которые затормозят опять положительные процессы. Я говорю, это не случайно. Последние дни в Германии произошли взрывы, разные странные случаи, экстренные ситуации. После них власти Германии закрыли консульство в Бонн и культурный русский центр в Берлине. Дом России в Берлине, или как он там назывался, я не помню сейчас. И такое может повториться. У нас был пожар, может, тоже обратили внимание, в таком городе Скаржиско-Каменна, где находится завод, производящий компоненты для украинских беспилотников. Эти все вещи не случайны. Это очередные точки фронта, всеобщего фронта гибридной войны, которую ведет Беларусь, ну, прежде всего, Россия вместе с Беларусью.
1: Политолог Камиль Клысінскі рассказал, насколько Польша готова открыть поветренное излучение с Беларусью.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее у программе Евразум.
1: И все ж, на во что Лукашенко летал до Путина.
5: Видимо, идет торг.
2: Беларусь может сделать так, как Россия не бомбила Киев. Але есть нюанс.
6: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамеренно и так далее.
1: Состранимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Калі б Пуцін планаваў у бліжэйшы час напасці на адну з краін НАТО, наўрад ці б ён пра гэта расказаў Лукашэнку, мяркуе палітычны аналітык Артём Шрайбман.
2: Эксперт нагадвае, што самае блізкае акружэнне Пуціна даведалася пра тое, што Расія ідзе вайной на Украіну непасрэдна перад нападам. Лукашэнка можа даведацца пра такія планы толькі ў выпадку неабходнасці аператыўнага ўмяшальніцтва Беларусі.
1: Але прыкмет, што нехта рыхтуецца, няма. І ў канспіралогіі, якая з'явілася пасля апошняга візіту Лукашэнкі да Пуціна, аналітык не асабліва верыць. Сваім меркаваннем Артём Шрайбман падзяліўся ў размове з выданнем «Карнегі палітыка».
3: Вот сейчас ему рассказали, как Беларусь будет втянута в войну. Ему сейчас довели указания, куда пускать российских солдат, с какого фронта они зайдут в Украину или в Литву и так далее, и так далее. То есть это эти разговоры с нами 4,5 года, даже больше, это не означает, что когда-то они не окажутся близкими к действительности. Да? И если мы верим наиболее алармистской трактовке визита Рэдклиффа, связанной с тем, что готовится какая-то новая эскалация, он приезжал чуть ли не отговаривать Москву, и если эта эскалация действительно против восточных членов НАТО, то тут логично географически, что Беларусь, скорее всего, будет в нее как-то вовлечена. А просто пока у нас, ну, действительно, кроме этих спекуляций, ровно ноль каких-то материальных свидетельств в пользу такой версии. И с точки зрения сосредоточения войск, и с точки зрения всего того, что делал Лукашенко в отношениях с Украиной в последние месяцы, а там такая очень сдержанная, напуганная линия поведения в отношении Украины. И в целом, пока, я не знаю ни одного военного эксперта, серьезного военного эксперта, что в России, что на Западе, что в Украине, который бы сейчас видел у России где-то свободные военные ресурсы, которые можно по щелчку пальцев, без каких-то дополнительных мобилизационных усилий, просто кинуть на открытие нового фронта, будь то через Беларусь или не через Беларусь. Поэтому пока нет материальных доказательств, каких-то свидетельств четких, да, я не могу эту версию брать за базовую в интерпретации, в том числе и поездок Лукашенко. Кроме того, я не думаю, что даже при всей близости этих двух режимов и лидеров, если какая-то эскалация действительно планируется на более отдаленную перспективу, например, на полгода вперед, на год вперед, я сомневаюсь, что Лукашенко поставит в известность так задолго. Это просто небезопасно с точки зрения сохранности этого секрета. Мы довольно доподлинно известно, что даже там ближайшие политические соратники, помощники Путина были до последних дней не в курсе его планов нападения на Украину в 2022 году. Я сомневаюсь, что при таком подходе Путин, там, не знаю, за полгода, за год или за сколько он там может это планировать, сообщал бы Лукашенко в деталях своих планов. Это сообщалось бы действительно уже там, когда было бы необходимо, вот, собственно, оперативное подключение Беларуси. Да? И в таком случае, я думаю, это было бы не единственным свидетельством. Я думаю, мы бы уже видели какие-то другие признаки. В первую очередь, действительно, создание какой-то группировки.
2: І ўсё ж, калі адкінуць канспіралогіі, звязаныя з прыездам у Маскву кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа і яго нібыта папярэджанні Пуціну, каб той спыніў нават думаць пра напад на краіну НАТО. Чым можа быць адметная паездка Лукашэнкі ў Расію?
1: Працягвае Артём Шрайбман.
3: Учитывая давнюю традицию уже в этих отношениях, формат визита, официальный он, неофициальный, рабочий, государственный, не имеет никакого значения для его важности. На самом деле важные вопросы могут обсуждаться и на просто встречах где-нибудь на лыжах, а неважные вопросы могут сутками обсуждаться на заседаниях каких-нибудь госсоветов на максимальных уровнях. Да. Поэтому я бы не смотрел на заявление здесь об уровнях визита. И я бы вообще поместил это в контекст нескольких встреч, которые у Лукашенко были в последние дни. Он с 25 по 30, по 29 даже августа за 5 дней встретился с тремя высшими российскими чиновниками. Сначала в Минск приехал вице-премьер российский Мантуров, который курирует ВПК, как я понимаю, технологии, вот такие вопросы, связанные с промышленностью, с промышленной политикой. Затем уже прилетев в Москву, Лукашенко встретился с Мишустиным, что редко, кстати, происходит, чтобы уровень, ну, как бы главы государства, но с премьер-министром, только когда Мишустин сам приезжает в Минск, такое бывает, а вот когда, чтобы Лукашенко поехал в Москву, много лет не было такой встречи, я проверял. Вот, и затем Путин. И все они говорили об одной теме, без деталей, то есть на всех этих встречах мелькала тема какого-то нового формата или форм промышленной интеграции двух стран, промышленной кооперации двух стран в вопросах микроэлектроники, в вопросах каких-то высокотехнологических производств. Они, к сожалению, никто не выдал детали конкретных проектов, которые могут обсуждаться, хотя Лукашенко сказал, что Мантуров какие-то предприятия посещал в Беларуси. Из этого всего мы можем такой сделать очень гипотетический, но вывод, что, видимо, идет торг. Почему торг? Потому что Лукашенко все-таки встречается на таком интенсивном темпе с разными уровнями российской власти, то есть приходится за что-то торговаться. Торг о каких-то условиях новых совместных промышленных проектах, скорее всего, связанных с российским ВПК на базе белорусской промышленности. Что это может быть, пока рано судить, но просто учитывая вот и цепочку, и заявлений, и встреч, и как они плотно друг с другом по календарю совпали, я бы этим объяснял основной мотив этих встреч. Понятно, что я сложно себе представить сегодня встречу Лукашенко с Путиным, чтобы они там не обсуждали войну. Очевидно, что эта тема всегда проходит красной нитью через их переговоры последних лет. Но конкретно в этот раз кажется, что это было не главное. Я имею в виду именно ход боевых действий, там, успехи или неуспехи России и так далее. Ну, понятно, что Беларусь последние месяцы очень выручает Россию с бензином и вообще топливом. И, конечно же, я думаю, что и модальности этих поставок обсуждаются постоянно. Но там, кажется, нет больших проблем. Просто Беларусь поставляет все, что может, и все. И Лукашенко при любом удобном случае об этом напоминает, видимо, как такой своеобразный переговорный рычаг, что ли. Видите, мы вам помогаем тут, будьте добрее к нам в других областях.
2: Сустрэча Лукашэнкі з Мішусціным запомнілася фразай першага пра тое, што ў Беларусі на поўдні, а ў Расіі на захадзе ёсць агульная праблема, і яны яе вырашаць. Гэта пра што і каму адрасавана?
3: Это попытка играць на аудыторыю, з которой он разговаривает с Мишустиным, да, с российскими чиновниками. Если допустить, что такое моя гипотеза про какой-то идущий за кулисами торг по промышленным или другим там технологическим вопросам, она наверна, то кажется, что Лукашенко всеми силами просто он пытается вести торг, как он умеет, да, задабривать собеседника, пытаться ему как-то показать, что мы же с тобой заодно, мы же, у нас общая проблема вот эта украинская. Это понятно, что речь про Украину, да, чисто географически к югу от Беларуси, к западу от России. А что он имеет в виду, там, я не знаю, удары по НПЗ, или он имеет в виду саму войну, или он имеет в виду что-то другое, но по факту он просто пытается показать России, что не надо рассматривать нас как вашего, не знаю, контрагента в переговорах. Мы с вами заодно, и ведите себя с нами, как будто мы заодно, потому что, видите, у нас общая проблема, мы ее вам помогаем решать. Говоря с Мантуровым, затем с Путиным, он напомнил еще про поставки топлива. То есть тоже не случайно он это вставляет, что, видите, мы хорошие союзники, будьте вы хорошими союзниками. А если там немножко погрузиться, он на встрече с Мантуровым ему и Мишустину дал по ордену, вот прямо сейчас. Дружбы народов, да, тоже символично. Поэтому тут видны попытки его как-то вот, знаете, как в поле чудес со своими подарками прийти Леониду Аркадьевичу и положить их на барабан, может быть, рассчитывая, что это в вопросах, о которых идет более интенсивный переговор, более интенсивный торг, это смягчит позицию России. Я бы это рассматривал так. И для него вот эта вот тема про общность интересов, она чаще всего рассчитана именно, конечно, на российскую аудиторию. Он не хочет, чтобы в России восторжествовал тот подход, который уже торжествовал, например, в годы президентства Медведева. Такой прагматичный, рыночный, считаем деньги. Или как в начале Путина, мухи отдельно, котлеты отдельно, если помните эту фразу. Когда в России начинается прагматизация политики по отношению к Беларуси. Вот, он, я думаю, что Лукашенко всерьез опасается, что по мере там остывания российской экономики снова вот такие люди с бухгалтерским подходом к отношениям начнут курировать Беларусь. А чтобы этого не произошло, нужно тянуть повестку обратно. Мы в одном окопе, не забывайте об этом. Вы не можете относиться к вашему товарищу по окопу как к вашему контрагенту в коммерческих отношениях. Вот. Это его основной месседж все 32 года, что он находится у власти.
1: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман, які паразважаў пра магчымыя прычыны паездкі Лукашэнкі да Пуціна. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бомбіла Украіну. Але ёсць нюанс.
4: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамерено и так далее.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: і Зу. Заставайтеся на Єврорадіо.
1: Єврорадіо. Хваля без цензури.
2: Каб не допомагать Росії атакувати Україну дронами, Лукашенко не обов'язково мусить відключити мобільний інтернет жихарам на роулі. І він може погуляти у більш тонкую гульню, переконаний доброохотник з позивним «Крот».
0: Щоправда, «Крот» тут же додає, що для тонкої гульні потрібна політична воля і жадання Лукашенки. Ось що можна зробити, цитата.
2: Операторы могут заблоковать певные сим-карты, роумінгове подключення, діапазони ідентифікаторів російських абонентів, які використовують модеми або передачу даних праз конкретні пункти доступу. Так само можна змінити параметри приграничного покриття, лічить доброохотник.
0: Надоечі дарацца Зеленскага у галіне ваенных радыётэхналогій Сергія Бяскрэсна звярнуў увагу, што расійскія дроны змянілі тактыку атакі паўночнай Украіны. Цяпер беспілотнікі ляцяць шчыльным шэрагам уздоўж мяжы з Беларусію і змяняюць траекторыю, калі памежжа сканчваецца.
2: Вайсковыя эксперты разыходзяцца ў меркаваннях, з чым гэта можа быць звязана і ці дапамагаюць у гэтым расійскаму войску беларускія рэтранслятары.
0: Однак у любым выпадку ў апошні час Расія пачала яшчэ больш актыўна бамбіць Кіеў і іншыя ўкраінскія гарады, прычым рэактыўнымі дронамі.
2: Чым гэтыя дроны адрозніваюцца ад шахедаў, як у гэты час жывуць украінцы і ці сапраўды ва Украіне рыхтуюць новы ультыматум Лукашэнку, у падкасці «Што гэта было» расказаў корэспандэнт BBC ў Кіеве Алег Чарныш.
3: Вот ты говоришь удары по складам, и сразу приходит на ум, что Украина бьет по складам Wildberries и Озон. Цель этих ударов по Киеву, по пригородам Киева, как ты уточнил, это вот ответ за эти удары украинские, как ты думаешь?
4: Ну, сложно называть ответом то, что происходит уже 5 лет, учитывая, я сам помню, как Россия атаковала в 22-м году складские помещения. Кстати, в той самой миле, вот парадокс, там были уже склады, и тогда же были они атакованы. И все там 5 лет полномасштабной войны Россия атаковала почтовые отделения, какие-то большие там логистические центры. Возможно, не так регулярно, не так активно, но вот появилось необходимое вооружение, реактивные дроны, которые тяжело сбить. И получается, что вот такая тактика именно атак на такие большие объекты, которые быстро воспламеняются, которые приводят, в общем-то, таким научным, скажем так, последствиям, экономическим убыткам, эта тактика вот сейчас активизировалась, скажем так. Угу. Но она применялась, повторюсь, с 2022 года.
3: Да, но тактика эта, видимо, еще и потому активизировалась, как ты говоришь, потому что у России появилось просто больше и ракет, возможно, крылатых и баллистических, и появились реактивные шахеды, главным образом. А понятно, за счет чего Россия нарастила темпы их производства и за счет чего удается ей осуществлять такие долгие атаки на Киев?
4: Ну, насколько я понимаю из сообщений украинской разведки и просто как бы логически, Россия существенно сократила объемы производства обычных шахедов и переориентировала производство на, в общем, создание реактивных, понимая, что вот реактивный шахед – это фактически дешевая крылатая ракета, которая летит быстро, летит высоко, имеет достаточную, в общем-то, боевую часть там, для определенных целей. И, что главное, Украина немножко отстает в создании контрмер, контрсредств, которые бы могли это вот временное преимущество России нивелировать. Вот. Повторюсь, по данным украинской разведки, Россия смогла этим летом существенно нарастить производство реактивных ерани, они же шахеды, и сейчас производит около 3000 в месяц, что уже превышает объем производства обычных поршневых шахедов. То есть постепенно идет замещение. Да? Что касается там, технических нюансов, то вот эти реактивные двигатели, которые, в общем-то, являются, ну, скажем так, основным, да, усовершенствованием этого вооружения, это, в принципе, легко доступный предмет, это реактивные двигатели китайского производства, которые можно за 30-40 тысяч долларов купить буквально на там, любом сайте, который, в общем, продает такую продукцию. Но вот, да, Россия, наверное, все-таки в какой-то момент поняла преимущество именно этого вооружения, сделала на него ставку, сделала на него акцент, переориентировала производство на именно такой тип дронов и сейчас пытается по максимуму использовать это окно возможностей. Почему я говорю про окно возможностей? Потому что, ну, очевидно, Украина понимает, как противодействовать.

0: реактивным дроном, повторюсь, процент сбития их остается достаточно высоким, около 80%, и вот закрыть, там, скажем, вот эти там, 15-20% до уже показателей, когда реактивные дроны станут неэффективными, так вот, закрыть эти оставшиеся проценты можно путем создания дешевых контрмер, контрсредств. Прежде всего, речь идет или о дешевых зенитных ракетах, которые уже разрабатываются, и есть там и западные наработки, и украинские, и дронов-перехватчиков. Раньше дроны-перехватчики создавались для атак на обычные шахеды и, соответственно, летели там со скоростью до 300 км в час. Теперь надо делать турбореактивные дроны-перехватчики, которые будут лететь до 600 км в час. Уже есть 4, скажем так, образца, которые, в общем-то, ближе всего подошли к боевому применению. Более того, уже есть сбитие реактивных дронов с помощью дронов-перехватчиков. Остается момент масштабирования, отработки тактики применения, потому что все-таки быстрые цели, такие как реактивные дроны, требуют все-таки немножко другой тактики, чем медленные шахеды, обычные медленные шахеды. Так вот, по моим данным и после общения с производителями и с чиновниками украинскими, все ожидают, что в течение месяца проблема будет решена. То есть удастся создать рабочую модель дрона-перехватчика, нарастить его производство и, собственно, эффективно их использовать против реактивных дронов, не позволять им долетать до Киева, сбивать их еще на дальних рубежах. И, соответственно, там, угроза, которую сейчас они представляют, она будет или нивелирована, или существенно снижена. Но, опять же, время покажет, насколько эти все, скажем так, оптимистические прогнозы имеют право на жизнь и сбудутся ли они.
1: І ўсё ж, як мяркуюць украінскія ўлады, цяпер Беларусь дапамагае Расіі з навядзеннем цэляў па ўкраіне. Чакаць новага ультыматуму Зеленскага, працягвае журналіст Олег Чарныш.
0: Ну, когда шла речь о ретрансляторах, про которые ты упомянул и про которые упомянул Зеленский, тогда основная угроза была в том, что шахеды российские летели не так на Киев, это, безусловно, тоже проблема, но на западные регионы Украины с помощью этих ретрансляторов, Житомирскую, Волынскую, Рівненську область. То есть в этом была основная угроза. Сейчас, насколько мы видим, реактивные шахеды практически не долетают. Были, по-моему, единичные случаи, то они летели с юга, а не с севера, до западных регионов Украины. То есть мы можем предположить, что ретрансляторы все еще не работают. Но, как отметил советник президента по технологиям, Сергей Бескреснов с позывным «Флэш». Реактивные дроны при заходе в сторону Киева летят максимально близко к белорусской границе. И, по его мнению, это связано с тем, что они являются управляемыми в онлайн-режиме, но управление ведется с помощью вышек мобильной связи, расположенных в Беларуси. Это немножко другая технология, чем была с ретрансляторами. Это обычные вышки мобильной гражданской связи, которые российские дроны используют, ну, для управления. Его мнение таково, что именно поэтому они прижимаются к белорусской границе. Более того, спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что 30 августа один из дронов залетел буквально с территории Беларуси и в направлении Киева. И является ли это, скажем так, подтверждением того, что Беларусь помогает активно России в использовании реактивных шахедов? Ну, не уверен, скажем так. Дроны пересекают, там есть такой небольшой участок границы, где белорусская часть территории заходит достаточно глубоко в сторону Киева. Это вот в районе Припяти, Чернобыля, Славутича, там такой есть небольшой вырез на территории, и вот там часто бывают дроны пересекают формально белорусскую границу и входят на украинскую территорию. То есть у меня пока что нету данных, я так понимаю, что у украинской власти нету данных, что Беларусь активно предоставляет свое воздушное пространство или тем более предоставляет какие-то технологии, в том числе ретрансляторы, для того, чтобы Россия с помощью реактивных дронов атаковала Киев. Мне кажется, если бы такая ситуация была, то, ну, наверное, украинская власть бы опять публично подняла этот вопрос. Повторюсь, ситуации залетов с территории Беларуси достаточно часто случались и раньше. Всегда надо смотреть, какой был там маршрут, насколько глубоко с территории Беларуси залетел дрон. Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, он еще не, по моему мнению, не говорит о том, что, в общем-то, это было какое-то там злонамеренно и так далее. Но вот по поводу мобильных вышек, да, есть такое мнение, что именно мобильные вышки связи на территории Беларуси позволяют России использовать реактивные дроны в онлайн-режиме. То есть в чем тут опасность? Они летят не по заданным координатам, а оператор может, к примеру, атаковать движущиеся цели, там, локомотив, я не знаю, какие-то грузовики и так далее. То есть в этом главная опасность.
2: Да, и я так понимаю, что точно такую же технологию могла бы использовать Украина для того, чтобы наносить удары по пусковым установкам в России. Эта идея обсуждалась, по-моему, уже все лето. И даже вроде украинцы Илона Маска просили, чтобы в этом помогли Старлинки, да. Но, кажется, американцы не приняли политического решения, чтобы это разрешить, а Маск вроде, судя по публикациям западных СМИ, был не против.
0: Ну, по данным источников американских СМИ, пока что власти США не предоставили разрешение на использование Starlink в военных целях на территории России. И если бы такое разрешение было, это бы кардинально поменяло ситуацию в этой войне. То есть, не побоюсь таких громких слов, кардинально поменяло бы ситуацию, потому что речь бы шла не только об атаках в приграничных регионах. В приграничных регионах Украина находит, скажем так, есть там определенные технологии для того, чтобы использовать свои ударные беспилотники в онлайн-режиме, то есть в ручном управлении. Но использование Starlink, точнее разрешение на использование Starlink на территории России позволило бы, например, ударным беспилотникам украинской армии атаковать в ручном режиме объекты в Москве, в Петербурге и так далее. То есть это был бы совсем другой уровень угрозы для России. Но пока что, повторюсь, политического решения, насколько нас информирует американская пресса, в Белом доме не принято.
1: Ви слухали журналіста BBC з Києва Олега Черниша, і він порозважав про те, чи допомагає Білорусь Росії атакувати Україну і чим Ілон Маск мог би моцно допомогти українцям.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Фельетон рации.
1: Кепски стан громадских туалетов, гэтая беда, здавалася б, мусіла застаться у советских и ранне постсоветских часах. У сучасным свете громадский туалет с унитазом, туалетной паперой, умывальником, мылом и сушилкой для рук речь такая ж звычайная, как мобильный телефон, асабліва калі гаворка ідзе про вокзал. И у сучасным роботизованном свете оплата туалета так само не мусить быть складанной. Терминал, картка, телефон – усё придумано не учора. Але, как оказалось, не усюды. У Менску еще можно знайсти туалет без археологичной экспедиции. А вот у регионах начинается саправдный квест. Пассажиры межгородних автобусов обуранные системой доступа до прибиральни на автостанцию в Докшицах. Спочатку там треба знайсти кассу автостанции, где продаются не только квитки на транспорт, але и в прибиральню. Потом треба заплатить за прибиральню, после чего отримать заповедный ключ от мужчинского тижаночего туалета. И затем, зрозумела, ключ треба вернуть у кассу. Все это особливо зручно для пассажира, коли его на автобус стоит 5 хвилин. Сучасный подход, можно сказать, на видовоку. У 21-м стагодзе мы научились оплачивать парковку со смартфона, замовлять ежу с роботом и размовлять со штучным интеллектом. Але каб потрапить у прибиральню у Докшицах, человеку потребны ключ, який находится у кассе. Подобная система поводле водгукаў беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў існуе і ў іншых беларускіх рэгіёнах. Застаецца толькі спадзявацца, што аднойчы беларускі сервіс нарэшце стане зручным і зразумелым.
0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: по междемократичными силами Беларуси и Сеймом Литвы, организацию и проведение посяджения Альянсу парламентских групп за демократичную Беларусь у Вильни. Политик, былый политвязень Павел Северынец, назвал Светлану Тихановскую обранным президентом и заявил, что ее мандат на гэтый момент бестерминовый. И он ствержая, что теперь нема никого, кого можно было поставить побач политично и технично. Северынец признался в программе «Мне только спытать» на Белсате, что захапляется працей кіраўніцы Об'єднанага Пераходнага Кабінета. Тое, як яна працуе, тое, якая яна працаздольная, тое, як яна лётае па ўсім свете, я практычна не бачу памылак. Каманда працуе класна, падстраховывае. У плане дыпламатыі, я думаю, абсалютна на сваім месцы Светлана. Гэта цуд Божий для беларусаў, заявіў Павел Севярынец. Ён таксама адзначыў валявы выбар, які, па яго словах, здзейсніла Ціхановская, і на які былі няздольныя нават большасць беларускіх мужчын-палітыкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье пануя первоважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 16 до плюс 18 градусов без опадка в регионе. Ветер поуднево-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 13 до 15 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие дожди. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют невеликие опадки. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановные, сегодня 3 вересня, четверг. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Уже на початку осені в гэтым годзе. До закінчення чергового працовного тижня, до речі, тільки завтрашня п'ятниця засталася. Принамсі, з гэтай нагоди видатного настрою всім жадає Белорусская радіо «Рація». Я Кирил Малаховський, у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, працует, либо добирается до пункта призначения. В любом выпадку легкого и приемного шляху, поважанные, будьте, коли ласка, уважливыми и осторожными на дорогах. Як завжди, раю застаться з нами, долучаться до нас всіх, хто тільки що до нас приєднався, бо тягом ближайшої години почуємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях, а так само виключно корисної і цікавої інформації. Мірада уже гучить для нас, далі нас чекають Мумітроль, Аврил Лавін, Дітюки та інші вибітні виконавці.
3: У своєму дитинстві ти марив обійсти увесь.
2: Уже літерально праз 20 хвилин прогучить передача Влада Гриневського «Місце для преси». Заставайтеся з нами.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: С архива Нивы.
2: Вышукивая и читая Ян Мордань.
1: Нива за 11 мая 1975 года. «Сердце на талерце» – фельетон Ларса. Неимоверно переменился любенький светоч часу моей молодости. Самому часами поверить тяжко. То, что, скажем, колисти тайным, наитайнейшим было. Сегодня, сдается, вось так себе просто, уж меню скопить можно. Такое сердце, например, возьмем. Стукало, стукало оно себе догайтуль зусим неприкметно, раз худчее, раз повольнее, залежно от ситуации у каждого человека по-своему. А сегодня мало что на сердце операции робят, мало что весь час его подменить чем-кольвек стараются. Сегодня хопить уявить себе, абы тетцу взять газету в руки, отшукать отповедную рубрику ей «Сердце на талерце», скажем, всякую там подобную. И уже она ведает, чи йоу, який бок, с якими выхрунтасами сердце трапечатся. Раней, каб такие информации раздобыть, ей треба было язык высолопивши по увёске бы бегать, у всех суседок распытать, да и то таких подробязностей не доведалась б. А у газете, миленькие, еще и отказ, альбо парада у каждой справе есть. В опыту почерпнуть можно, повучиться. Пытая, скажем, Аня М. Зязюлева. Скажите, как это могло здариться? Не глядячи на то, что мне подобается Ванюша, я уже 3 месяца как сябрую с Андрушем. А тяжарность мою лекар окреслил на 6 месяцев. Автора рубрики поясняет. Милая Аня, в таким выпадку альбо твоя тяжарность не от Андруши, а от Ванюши, альбо тебе в той самый час еще кто-кольвек инши сподобався. Шукає помочи і Марися із Незразвітловки. Мой Степан пише, зусім мене певно вже розлюбив. Раніше я особливо підвипивши, принамсі 2 рази у тиждень кості перелічить. Синяков заздрості пана ставить. А тепер уявіть собі біду. Цілий вже місяць не крану навіть пальцем. Що думать, як рятуватися? Так, Марисенька, розважає редактор, справа твоя виразно скомплікованая. Обов'язково сходи со Степаном до лекара. Може в його малокров'є у бідненького, альбо так от якої хвороби ослаб. Коли не, дих значиться, випиває замало, і треба йому пару кілішка у день прибавить. Усе бачите просто, усе бачите ясно, і на усе єсть отказ і парада. Один раз тільки ведаєте біда з гэтай рубрикай у нашай редакцыі выйшла. Напісаў калісьці да нас чытач. Даражэнькае сэрца на талерцы, з захапленнем чытаю твае парады. Ты, напэўна, жанчына, ды жанчына пры тым маладзенькая і безумоўна прыгожая. Не бачачы цябе ніколі, я ўсё ж закахаўся ў цябе без памяці. Веру, што такая, як ты, кабетка, з тваім вопытам, з тваім веданнем жыцця была б мне найлепшай жонкай. Для мяне нават не шлюбнае дзіцё не перашкода, калі ж спаткаемся. Не магу дачакацца. Давялося яму адказаць. Паважаны сябра, пастарайцеся добра мяне зразумець. Ніякая я, перадусім не маладая жанчына, а старэйшы ўжо лысаваты дзядзька. Да прыгажосці мне таксама вельмі далёка. Я вам не сакратарка галоўнага рэдактара.
2: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
3: Радыё Рацыя. Мы

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Сказка. Малый сан. Мне

0: Одного разу, собравшись на солнечной поляне, поспрачались птушки.
1: «Я самый смелый», — каже орол, — «бо я сама дуже, я сама больше могу поднять».
2: «Я самый смелый», — каже коршун, — «бо я самый хитрый, я нават на понадворку курей ловлю».
3: «Я самый смелый», — каже стриж, — «бо я самый гудкий. Никто з вас меня не догонить».
4: «А мне здається, что самый смелый я»,
0: — звався з-под куста виробей.
5: Накинулися на его птушки.
6: «Мовчи, тобі слова не давали», — крикнул орол.
7: «Ты усіх боишься?» — додав стриж.
8: «Тобі только зерні с курками дзяўбать»,
0: — сказал коршун. Почув ветер спрячку птушек и вирішив проверить, кто з їх самый смелый. Закрутился, як вовчок, зашумел, заскавытал и у кусты сховался.
9: «Что это было?»
0: — ускликнул орол.
10: «Космичный пришелец до вас лятить, вашу солнечную поляну хочет захопить!»
0: — с кустов гукнул ветер.
9: «Что ж выходить, нам придется воевать им?»
0: — раскрыл дюбу орол.
10: «Придется боронить поляну!» —
0: знову гукнув ветер і затих. Притаївся у кустах, чекає, що далі буде.
4: «Вось тобі!» —
0: почухав лапа і голову орол і звернувся до коршуна.
10: «На тебе уся надія, шановний. Ти обороніш нашу сонячну поляну хитростю, пришельця, переможеш».
4: «Я не перемогу. Занядужав я», —
0: опустив голову коршун.
4: «Нехай стриж один на один с пришельцем позмагается. У стрижа крылы худкие».
10: «Худкие,
0: каб утекать», — промермотал стриж и стал отступаться, наближаючися до кустов.
4: «Не хвалюйтеся», — звернулся до птушек виробей. «Я обороню нашу сонячную поляну, постараюся».
0: Почув гэта ветер і усміхнувся, бо здагадався, хто тут саме смелы. А ви здагадаліся?

0: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка Радио Рация.
1: Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся ў Негарэлым. Негарэлая – гэта чыгуначная станцыя і аднайменны гарадскі пасёлак.
2: З 1921 па 1939 гады тут знаходзілася савецкая памежная станцыя з заставай і мытняй. Гэта зараз Негарэлая мала хто ведае. А калісьці гэты населены пункт быў нанесены на ўсе геаграфічныя карты Еўропы і СССР. І вельмі часта ўспамінаўся ў друку.
1: У прамежку з 21 па 39 гады гэты населены пункт прапускаў 10 тысяч чалавек у год. Адсюль пачыналася падарожжа савецкіх грамадзян на захад, і гэта было першае, што бачылі замежнікі, якія прыязджалі ў СССР.
2: А з той легендарнай станцыі сёння нічога не засталося. Будынкі вакзалу, рэстарану і мытні згарэлі падчас апошняй вайны. Аб гэтым, як сёння жывецца ў вёсачцы Негарэлае, расказалі нам мясцовыя жыхары.
3: У нас находится, где школа, вот сейчас, находится, как называется, раньше был концлагерь.
4: В садике был концлагерь,
3: нет,
4: вон там. Нет, там был концлагерь.
3: Там еще памятник стоит.
4: Вон там концлагерь был. Да?
3: Я тебе...
4: Валера, где был концлагерь? Где фашисты держали? Вон там же, да, вон.
3: Я историю знаю нормально, смотрите. Там братская могила стоит, там все написано. Был концлагерь вон там. Здесь была Польша вообще.
4: Граница
3: Польши, да. Туда электрички уже не ходили.
4: Он пионером был, комсомольцем. Живем мы небогато. Да, да, вот пьем горелку. Горелку пьем?
3: Горелку.
4: Пойдем. До Карабаса заведем.
5: До кого?
4: До Карабаса.
5: А кто это?
4: Это местный житель.
6: Не горело, не горело. Когда шел и в войну не горело, оно тут...
4: Не горело, да?
6: Да, да, не спалили. Но это еще ж раньше там. Тут граница была. Тут была граница. Здесь паровозы заправлялись. Все, а там же была Западная Беларусь.
4: Ну, это Запад.
6: И тут все поезда останавливались. Дугорки останавливался. Это самое, есть даже табличка на вокзале здесь.
7: Я знаю, что граница проходила как раз по речке. Перетуть.
6: Тут было еще советом. Это самое не горело. Тут у меня батька жил. Тут в этом доме я живу. Вот он воевал, и вот он много рассказывал. Он рассказывал только, как его водили у... Ну, примы.
4: Да, примы даже катана вы называете.
6: Они ведро спирта взяли и пошли свататься тут эти там человек пять их. Вот. Говорит, понапивались, и тогда биться начали трошки. А так он говорил, что поляки – это нормальные люди. У него не стреляли, и он отпускал тоже, если видит, что уже там не... Ну, не то, что там издалека, то там, предположим, не видишь же куда. А тут молодой, говорит, все, он только попросил сигареты у него, и все, и говорит, иди.
7: Я думаю, что Беларусь, она вообще особенная страна. А Беларусь, она всю жизнь страдала. То немцы, то французы, то поляки. А белорусы же, они всю жизнь были мирны.
6: Да, да, да. Ходил поезд, это Маньчжурия. Негорелая даже был этот поезд такой. Было много раньше, тут интереснее было, как-то кажется.
2: Мы с вами уже развитываемся, а на черговую передачу «Уздовж поделенной Беларуси» запрошаем уже у понеделок.
0: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междержавных спречек. Провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхом вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поделенной Беларуси» слухайте на хвалях белорусского радио «Рация».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Обвешаны короткий спис премии имя Олеся Адамовича 2026 года. У Сейме Литвы прошла встреча Светланы Тихановской с его спикером и депутатами. Северынец назвал мандат Тихановской бестерминовым.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей белорусской литературы. Сегодня 3 вересня, у официальный день народину Олеся Адамовича, белорусский пен объяснил короткий спис номинантов премии у его гонор. У финальный этап конкурса вышли 6 творов и проектов, которые, на думку журы, наибольш выразно протягивают традицию Адамовича и допомагают уздымать важные для громадства питания, осенсовывать проблемы сучасности, сведчить и документовать складанные процессы и подеи. У короткий спис трапили сборник «Голос поколения свободы» Сергея Сашука, книга оповяданий «Дубовые яблышки» Вольги Костюк, сборник «Иду до вас, люди», який уклала Алена Козлова, репортаж «Память у Свислачи» наших коллег Юрки Ляшинского и Якуба Сушинского, який гучал на нашем радио, роман «Пентаквантар» Артема Шуканова и роман «Эйфория» Марии Пархимчик. Поводле правилов, премия Адамовича открытая для разных форм выказывания. Номинуются не только книги, але и публицистичные артикулы, подкасты, радийные репортажи, медиапроекты и видеоциклы. Неизменной застается головная идея – ушанование памяти Олеся Адамовича и угонорование творов, которые помогают осенсовывать сучасность, заховывать память про людей и подеи своего часу. До мясцовых поведомлений. У Белостоцкой ратуши отбылась юбилейная лекция доследчика музея Подляша Губерта Ляпенки, присвеченная уникальным селянским могилкам Помежа. Это некрополи, где замест звычайных помников стоять вертикально поставленные камяни, з'являются адметностью Подляша и белорусской Граденщины. Однако про сучасное геополитичное становище, помежный кризис и санкции, полновартостное науковое выучение этих объектов сегодня фактично припыненное, каже археолог и доследчик Губерт Ляпенко.
4: Актуальна ситуация геополитичная попросту не позвала на то, чтобы археологи, которые дотychчас занимались этим тематом с причин политических, контакты мамы, возможность их навязывания, только они с горы сказаны на поражку. С одной стороны, то, что сейчас дзеє и ucinaj контактов науковых. Мы в Беларуси, ale to rządowych. С этой стороны, с другой стороны, też и санкции по росту Unii Europejskiej względem Białorusi. To jest bardzo krzywdzące w ogóle dla rozwoju nauki, bo przecież to badamy fenomen, który łączy te kraje.
3: По словам Губерта Ляпенки, першопроходцем у доследовании и науковом описании селянских могилок Помежа был польско-белорусский археолог и этнограф Вандалин Шукевич. Уроженец Литчины и член-корреспондент Краковской академии наук еще с 1883 года выучал археологичные помники на полночном заходе Беларуси и поудне Литвы, раскопавши сотни каменных могил 13-14 стагоддзяў и заклавши подмурок для сучасных доследчиков. До темы политики. Сегодня у Вильни спикер Сейма Литвы Юозас Оликас официально принял Светлану Тихановскую. Удел у сустрэчы так само взяли депутаты группы «За демократичную Беларусь» и представники большинства политических партий. Про это поведомляется у телеграм-канале Светланы Тихановской. Подчас сустрэчы были обмеркованы пытания, сярод яких подрыхтовка до вызволения политических зняволеных, махчимость обмену белорусских правов кіроўцы без додатковых экзаменов для тех, у кого гуманитарный ВНЖ, будущее Европейского гуманитарного университета и иншее. О выниках обмеркования у этих питаний не поведомляется. У той же час свержается, что белорусы отримали принциповую сгоду на подписание меморандума об супрацовництве помеж демократичными силами Беларуси и Сеймом Литвы, организацию и проведение посяджения Альянсу парламентских групп за демократичную Беларусь у Вильни. Политик, былый политвязень Павел Северынец, назвал Светлану Тихановскую обранным президентом и заявил, что ее мандат на гэтый момент бестерминовы. И он стверджае, что теперь нема никого, кого можно было поставить побач политично и технично. Северынец признался в программе «Мне только спытать» на Белсате, что захопляется працей кіраўніцы объединенного переходного кабинета. То, как она працуя, то, какая она працаздольная, то, как она летает по всем свете, я практически не бачу помылок. Команда працуя классно, подстраховывая. У плане дипломатии, я думаю, абсолютно на своем месте Светлана. Гэта цуд Божий для белорусов, заявил Павел Свярынец. И он так само означил волевой выбор, який, по его словах, здесьнила Тихановская, и на який были нездольные навод большесть белорусских мужчин-политиков. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Температура паветра завтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся завтра ў пятніцу 4 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шановные, сёння 3 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Фредди Кінг, Дженніфер Пейдж, а таксама гурты The Beach Boys, Steppenwolf, Thin Lizzy, Grand Funk Railroad, Sex Pistols, Мельница, 30 Seconds to Mars, The Sum 41. Далучайтеся. 3 верасня 1934-го нарадзіўся Фредди Кінг, амерыканскі блюзавы гітарыст і спявак, найбольш вядомы па запісах 60-х гадоў «Hideaway» ды «Have you ever loved a woman». Варта адзначыць, што Фредди Кінг аказаў уплыў на ангельскіх музыкаў, якія стварылі ў 60-е гады тое, што назвалі блюз-рокам.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 3 вересня 1947-го народился Эрик Робин Белл, ирландский музыка, гитарист и автор песень, наибольш вядомы як один из заснавальников гурта Thin Lizzy. Працавал там с дня заснавання у 69-м и до 73-го года. С его уделом были записаны три первые альбомы. После сыходу с Thin Lizzy почал сольную деятельность, але нас цікавить все ж таки Thin Lizzy, вядома ж, с уделом Эрика Белла.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алекс Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 3 вересня 1973-го народилась Дженнифер Пейдж, американская спявачка, автор песень да актриса. Дебютный альбом спявачки был выпущен у жнивне 98-го. Первый сингл «Crush» стал хитом, а два инших «Sober» да «Always You» досягнули 6-го места в чартах. Варто отзначить, что Дженнифер Пейдж гастролявала по всем свете, спявала для Яна Павла II в Ватикане, была номинованная на премию World Music Awards у номинации «Лепший новый артист».

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разум.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.